Вот с этими священниками, которые были, некоторые очень простые, некоторые очень образованные, но в которых была простота другого измерения, что ли. Я помню, был старенький священник. Нет, он даже не старенький был, ему лет было 50 с лишним. И я присутствовал случайно при разговоре между ним и таким очень культурным господином, который ему говорил отец Василий. Я учился в русской гимназии, кончил юридический факультет, получил хорошее образование, здесь кончил богословский факультет в Сергиевском подворье. Я все это знаю, но в Бога я верить не могу. И этот отец Василий на него посмотрел, говорит: Сашенька, да разве это важно, что ты в Бога не веришь? Ему от этого вреда никакого. А важно то, что он в тебя верит. И знаете, эта простая фраза послужила поворотным пунктом в жизни этого Саши, который потом священником стал в свое время. Но это было замечательно. Такая простота, цельность человека. А кроме этого, вот владыка Вениамин и священник, который был моим духовным отцом. Когда получился разрыв между русской, ну, общиной, русской церкви и большинством иммигрантов, это был 31 год, то я шарахнулся, я же от русской церкви я не ухожу. Я русский, это моя родная церковь, это моя родина. Мне туда нельзя, это дело другое. И я пошел в Трехсветительское подворье, которое вот-вот-вот только начиналось, подвальное помещение, деревянная лестница. Я хотел к службе попасть, но я тогда учился, и после учения работал, чтобы заработать на учение. Поэтому я пришел, я позвал к службе. Я вижу, как поднимается по лестнице такой крепкий монах в клобуке. Я на него посмотрел, и я никогда в жизни не видал, не пережил этого. В нем была такая совершенная внутренняя собранность, такая глубина, ну, скажем, созерцательного молчания, что я на него посмотрел, к нему подошел, ему сказал: я не знаю, кто вы, согласитесь быть моим духовником. И он остался моим духовным отцом до смерти. Вот такие люди были тогда, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. И когда я нахожу себя в моем теперешнем положении, даже как священник, мне так стыдно, что я занимаю место таких людей. Потому что физически, да, я занимаю это место, но я им не встать. Просто я вижу, что мне нечего тут делать. Что не такие люди должны быть, как я. И с другой стороны, я изумляюсь тому, что Бог и такому человеку, как я, помогает что-то такое сделать. Это дивное, это чудо просто. Перед смертью отец Афанасий мне написал записку. Он был не старый человек, но у него сердце сдало. Он пошел к врачу, который ему сказал, что ему надо лечиться так-то, так-то, и немножко физически упражняться. И он мне говорит: как это замечательно. Я теперь по велению доктора 100 земных поклонов по вечерам кладу. Ну вот. И перед смертью мне написал записку, что я теперь познал, что такое таинство созерцательного молчания. Я могу умереть. И через 3 дня он умер. Что это были большие люди. Нам вот посчастливилось, что были такие люди.

0: были простые люди, были сложные люди, но в них где-то трагический опыт был, который связал с Богом лично, а не через богословие или через то или другое. Я не то, что отношусь пренебрежительно к богословию, о котором я имею очень мало представления, а потому что то, что меня тогда поразило, и то, что всех поражало, это то, что они встретили Бога, и вся жизнь переменилась. И были люди простые тоже, несложные. Вот вы, наверное, слышали про мать Марию Скопцову. Когда она приехала во Францию, она приехала писательницей, культурной женщиной. И в некоторых городах были целые поселки русских военных, которые работали на заводах. И вот она поехала в один из их поселок и объявила, что она будет читать ряд лекций о Достоевском. И она, значит, сделала это заявление перед всеми, и поднялись голоса, что нам дело не до Достоевского, это нам не нужно. Вот что нам нужно, это чтобы кто-нибудь убрал наши камеры, стирал наше белье, а не Достоевского нам рассказывал. И она посмотрела, чудно, давайте. И она пошла, чистила камеры, стирала белье, зашивала драмные. А потом они ей сказали, а теперь нам расскажите Достоевского. Вот была эта цельность. И потом она ходила по всем трущобам Парижа подбирать русских, которые там оказались. Спились, безработными остались. Она их брала к себе в дом. Они отъедались, приходили в себя. И очень часто уходили обратно. Она снова за ними ходила. И так до момента, когда немцы ее взяли в концлагерь.
1: Вот мы недавно возвратились из монастыря. Мартирий Ленин, чудный святой, который царевича воскресил на пути в Тверь. Там благодатные мощи такие находятся. Монастырь физически в ужасном состоянии. Но как всегда бывает, только физически ужасно, то очень высоко духовный.
0: Да, да.
1: Там чудные братья, добрые, отзывчивые монахи и послушники, живущие в условиях, ну, чрезвычайно тяжелых. То есть не то, что нет удобств, просто, но вокруг них сад, церковь вся в цветах. Они выращивают цветы и к иконам и Божьей Матери, и Спасителя, и вот Матери Ленинской все время ставят цветы. Чудная служба, игумен там чудный, и чудный монах. 11 монахов всего, а монастырь огромный, не обойти. 11 монахов, немного послушников, но служба идет, и служба очень, в общем, где мы почищались вот там с нашей батюшкой. То есть, казалось бы, да, вот противоречие такое есть между ухоженностью и в то же время, может быть, там такая внешняя, такая благополучная. И вот как и у нас страна такая, она, с одной стороны, она разваливается, видно, физически. Мы молимся о том, чтобы это все-таки было когда-то православное царство. Молимся за восстановление престола православных царей. И видим, произошло прославление, последняя канонизация, такого, которого никогда не было в истории. Канонизация императора. Наша радио участвовала. По мере сил мы тоже пытались как-то молиться. У нас соборная молитва все время шла, каждый день по радио идет о восстановлении престола православных царей, о прославлении последних императоров. И его семьи мы организовывали крестные ходы, стояния, молитвенные стояния, у Спаса на Крови, Казанскому собору, по Невскому проспекту. И мы видим, как все больше и больше людей. Первое стояние привлекали 100 человек, а последние до 5000 приходило на молитвенное стояние, молебны, священник. И мирточивая икона была у нас. Но нам, наверное, не надо отчаиваться, не надо впадать в уныние. Да. И мы знаем, что сейчас многие, как всегда, наверное, впрочем, наверное, всегда говорили о каких-то последних временах, но нам не должно ли знать ни времена, ни сроки. Надо жить, как послал Господь.
0: Да, еще время есть до последних времен.
1: У нас очень большой сейчас вопрос стоит. Вот, например, я помню, когда были, да, целые расколы, когда люди отказывались брать паспорта гражданские, например. И в петровские времена это было, в Никоновске. Последние в 30-е годы говорили о том, что знак Антихриста там, допустим, на паспорте.
0: Да.
1: Ну, и мы знаем, что в то время были антиминцы, которые написаны, митрополит Ленинградский. Митрополит Иоанн, он служил, он был митрополитом Куйбышевским. Вообще, такое имя.
0: Да.
1: Вот. И поэтому, наверное, ничто не сможет. У нас вот потому что сейчас в стране идет такая борьба против введения идентификационных номеров таких, знаете, у каждого человека.
0: Да, я получил бесконечное число писем. И мой ответ на это: возьми карточку, перекрести ее и успокойся. Потому что от шестерки ничего не прибавится и не убавится. Ты будь другим человеком, вот и все. Знаете, у Ермы апостола есть место, где он говорит: не позволяй безрассудному страху перед бесами омрачать простое твое доверие к Богу. И я этого держусь. Потому что даже там, где люди очень плохи, искра какая-то есть. Во время войны это видел среди людей. Думаешь, плохой человек, а тут взял и жизнь свою отдал для другого. А так, да, пил, развратничал. А вот когда дошло до этого, нет. Тогда своей шкуры не пожалел. Так что спешить не надо. А я просто не верю, что потому что отпечатают то или другое число на карточке, что это тебя может переменить. Я, может, ошибаюсь, но у меня никакой такой реакции нет.
1: По вере нам и дано. И никто нас не сможет, наверное, изменить, если мы верим в Бога, уповаем на Него и молимся.
0: Да.
1: И тем более, как тайно перекрестить. У меня был тоже случай с освящением, когда дары приносят обычно на стол, ну, для освящения. И там было крещение таким названием «Диабло». Ну, «Диабло» там. По-итальянски, итальянское печенье. Батюшка перекрестил это печенье и сказал: Господь нам
0: послал.
1: Есть возможность такие, знаете, как ложные цели. Вот у нас, когда братьев сербов бомбили, вот эти американцы, да, и другие члены НАТО, они, значит, то сербские военные вы сделали из фанер всякие там танки, пушки там, взрывали, а настоящее оружие не было уничтожено. Так и здесь. От главной цели отвлекают для того, чтобы сознательно, причем, мне кажется, будоражит народ, создает, вот как мы говорили, сознание такое мозаичное. Если ты веришь в Бога, то как тебе могут что-то изменить? Ты же не отрекаешься от Христа. Ты перекрести и скажи, и напиши. Ты Сын Божий, ты Христов, верное чадо Русской Православной Церкви.
0: Да.
1: Если ты будешь это исповедовать, я не думаю.
0: Да, конечно. Да. Но это моя реакция.
1: Реакция, да.
0: Я думаю, что апостол Ерма отлично знал, что такое происходит во время гонений и так далее. И вот его простое отношение: отдай свое доверие Богу и не беспокойся об остальном. Он хозяин. Я думаю, что тут не надо механически относиться к вещам, не механизировать вещи. Я помню, у меня был такой случай, когда я был тогда уже врачом, но была немецкая оккупация, и я тогда преподавал в русской гимназии. С чего-то жить надо было. Официально работая врачом, я не хотел, чтобы меня в Германии взяли. И у меня был ученик в шестом классе. Он принадлежал к дико бедной семье. И я их лечил бесплатно, конечно. И как-то мне говорит: знаешь, мы весь пост копили денег, чтобы тебя пригласить и угостить обедом. Не придешь ли ты? Я говорю: конечно, приду. А ты не мог бы в пятницу прийти? Да. Пятница была Великая Пятница. Я пришел, и первое, что я вижу на столе, цыпленок сидит. Я посмотрел на цыпленка, говорю: где же мой пост? Но я не стал отказываться. Съел цыпленка кусок. Потом говорю: это что, отец Афанасий? Знаете, что это отец Афанасий? Весь мой пост погублен. Я зверски постился, никакого правила не нарушал. А Великую Пятницу цыпленка кусок съел. Он на меня посмотрел и говорит: а знаешь что? Бог на тебя, наверное, посмотрел и подумал: Боже ты мой, грехов-то у него столько, цыпленок ничего прибавить к этому не может. И вот это мне очень драгоценно, потому что он был строг, он постился и так далее. Но с таким сознанием, что есть вещи, которые важнее поста. Вот если бы я этим людям сказал, я не стану прикасаться к вашему поганому цыпленку Великую Пятницу, они жертвовали собой весь пост. И, конечно, не до этого было. Так что я за это запомнил. Мне всегда вспоминается в одной из книг отца Александра Шмемана есть такая фраза, что в нашей жизни все божественная любовь. И та пища, которую мы едим, это божественная любовь, ставшая съедобной. Оно звучит шуткой, но вместе с этим иногда думаешь, да, действительно, когда ты действительно голоден, я не говорю, когда тебе хочется поесть, но мне вспоминается во время, опять-таки, немецкой оккупации, я пару дней не ел и пришел к одному товарищу, и у него на столе вот такой огурец лежит. Я на этот огурец так уставился, не мог оторваться. Он мне позвонил, ты когда последний раз ел? Я говорю, ну, позавчера. Давай разделим огурец. И я подумал, ох, как чудно. Я уже нацелился на него, говорю, давай помолимся. И он начал молиться. Одну молитву, другую молитву, третью молитву. Я на этот огурец смотрю и вижу, как молитва по этому огурцу течет, течет, течет. Дошла до конца огурца, перешла на стол, и дальше, и дальше, и дальше идет эта молитва. Кончилось. И он этот огурец разломал, и каждый из нас ел пол огурца. И знаете, я этот пол огурца ел, я не кочунственно это говорю, как причащаются. Это была жертвенная любовь этого моего товарища, которому тоже было 20 с лишним лет, который верит в любовь. И этот огурец был Божий дар любви. Поэтому я очень осторожно отношусь к людям, которые уставно хотят поступать во всех отношениях. Потому что иногда, я не говорю об уставе, который лицемерие, или устав, который делает живого человека в сухаря, превращает. Но мне вспоминается один человек, который меня убедил в том, как надо осторожно относиться к уставам, к правилам и даже к заповедям Божьим. Во время немецкой оккупации один из наших сопротивленцев бежал от немцев. Он бежал в горы, добежал до какой-то хаты, перед которой, ну, мужичок стоит. И он ему говорит, слушай, ты можешь мне указать, куда мне бежать, чтобы спрятаться от немцев? А тот ему говорит, а зачем тебе бежать куда-то? Я тебя спрячу у себя в хате. И спрятал. Пришли немцы. Начали его спрашивать то, другое. Наконец, начальствующий говорит, он у тебя спрятан в хате. Тот еще, да. Они, значит, пошли в хату, вытащили этого человека, бьют его, тащат на смерть. Тот повернулся и говорит, что ты со мной сделал? Почему ты меня приутил? Тот отвечает, я христианин, есть заповедь о том, что надо приутить бездомного. А почему же ты меня выдал? Я христианин, я не имею права лгать. И вот он выполнил две заповеди и убил этими заповедями человека. Так что можем механизировать и заповеди Божии на смерть людям. Я не хочу сказать, что надо к ним относиться небрежно, но лучше было бы ему соврать и каяться перед Богом, потому что я бы не каялся даже. Но я нехороший человек, но он мог бы, если уж он такой хороший, пусть кается, но спаси жизнь этому человеку. Пошли немцы вот туда подальше. Так что тут приходится прислушиваться к чему-то другому, чем к написанному тексту. А опять, я не хочу сказать, что можно небрежно относиться к тому, что вы читаете в Евангелии. Потому что это сказано для спасения, а не на погибель.
1: У нас заканчивается время, выделенное нам. Я, если можно, попросил бы благословений на нашу работу нашей радиостанции. И всем тем нашим слушателям пожелайте в России, да. Петербуржцам.
0: Пусть Божье благословение будет над вами, над вашей работой, над вашими священниками. Пусть икона Божьей Матери помогает всем, всем, кто нужно. И пусть все люди, которые приходят, уйдут обогащенные, даже не зная того, но унося в сердце за пазухой то, что потом у них может вырасти целый расцвет жизни. А у меня к вам тоже будет просьба. Вы могли бы на бумажке написать свои имена? И потом у меня к вам просьба будет. Я могу вам написать на бумажке имена нескольких людей и попросить помолиться перед иконой Божьей Матери.
1: Непомерная чаша, избавление от тяжкого порока винопития. Да. Спасибо, Господи. Батюшке Иоанну Миронову, да, нашему священнику помолимся.
0: Спасибо.
2: Чем вот я знаете, читаю,
0: у меня богословского образования нет. Поэтому нет вот той трудности, сложности, которые рождаются от избытка знания. У меня его нет. И я свои беседы, можно сказать, не готовлю, в общих чертах продумываю, ничего не пишу. И говорю вот, как Бог на душу положит. И вот эти беседы печатаются. Так что я их не читаю даже. Спасибо вам.
2: Спасибо
0: за доброе слово.
2: Спасибо.
0: Благослови. Храни вас Господь. Христос мой.
3: Братья и сестры, вы слушали архивную запись беседы преснопамятного митрополита Антония Сурожского с руководителем православного радио Санкт-Петербурга Сергеем Евгеньевичем Васильевым. Наша передача была посвящена 112-й годовщине со дня рождения митрополита Сурожского Антония.
4: Жил молитвенник старец в прошедших веках. Он указывал к храму дорогу и всегда выражал благодарность в словах. Слава Богу за все, слава Богу.

закончим наш путь и уйдем в мир иной, вслед идущим, очистив дорогу. Но в последний свой час грешной жизни земной тихо скажем за все слава.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие священномученика Маркела, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Рубрика «День в истории России. Душеполезное чтение». В неделю вторую по Пятидесятнице, посвященную преподобным отцам Афонским, проповедь протоиерея Андрея Ткачева о святых афонских подвижниках. Продолжение чтения книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Далее передача детям. 19 июня 1914 года родился известный богослов, проповедник, подвижник веры и благочестия XX века, митрополит Сурожский Антоний. Мы предложим вашему вниманию его живое слово о царственном священстве. А в завершении архивная запись беседы митрополита Антония Сурожского с руководителем православного радио Санкт-Петербурга Сергеем Евгеньевичем Васильевым.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Вот, возлюбленные братья и сестры, преподобные удалялись в леса и пустынные места, но все равно творили добрые дела людям, которые нуждались в подкреплении не только тела, но и духа. Вот так и мы, возлюбленные, хотя живем в большом городе, но каждый христианин нуждается в поддержке. Каждый христианин хочет, чтобы его душа была приготовлена к Царству Небесному. Поэтому мы и открываем двери, чтобы наше сердце приняло в себя Господа Христа Спасителя. А Господь говорит: «И вселюся в вас, и похожду, и буду вам сыны и дщери», глаголит Адонаи Господь. Вот, возлюбленные, как Господь возлюбит всех, кто возлюбил Его. Поэтому будем всегда стараться в зной и холод, в бурю и непогоду спешить всегда в Божий дом, чтобы получить благословение Божие. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы начертаем в сердце в сегодняшний день, а начертаем имя Господа Иисуса Христа, чтобы наше сердце было отдано Господу, чтобы наше сердце было как Игнатия Богоносца. Почему он был назван Богоносцем? Потому что в младенчестве его сам Господь Иисус Христос держал на руках и сказал: «Если не будете как этот роча, не войдете в Царство Небесное». И вот мы видим старца немощного ведут на терзание. И когда бросили, растерзали, а сердце осталось, которое горело буквами, как сказано, золотыми, Бог. Вот поэтому называется Игнатий Богоносец. В сердце носил он Бога. Вот, возлюбленные братья и сестры, поэтому начертание в наш день, в сегодняшний, в нашем сердце должен быть Господь Бог Иисус Христос. Чаще открывайте божественное слово, чаще открывайте его для того, чтобы наше сердце наполнялось любовью ко Христу. Будем всегда помнить, что Господь простер руку помощи Петру утопающему. Господи, спаси меня, погибаю. И Господь в маловере почтов усомнился. Вот так часто, возлюбленные мы, маловеры, усомняемся, но Господь все равно любит и нас не отбрасывает от себя. И подает руку помощи, и опять мы входим в корабль Христа Спасителя. Будьте в верной ладье, будьте всегда в этом чудном корабле, где находится управитель и рулевой сам Господь Иисус Христос. Что еще, возлюбленные братья и сестры, напомнить в сегодняшний день? Будем любить Господа, будем исполнять Его заветы, будем исполнять Его заповеди, о которых Он сказал: «Дети, любите друг друга», по слову Иоанна Богослова. Да? Если есть у нас любовь, значит, мы Христовы. Если нет у нас любви, а злоба, клевета, разные распри, раздоры, значит, нет Христа там. И страшно, возлюбленные братья и сестры, подходят жены плачущие, батюшка муж изменяет, муж дерется, муж избивает. Конечно, часто бываем, конечно, в этих грехах повинны и мы, возлюбленные. Когда посмотришь, когда углубишься, то видишь, что и действительно и мы были местом этого порока. И мы были причиной этого греха. Поэтому жены, будьте всегда, как апостол Павел говорит, кроткие и молчаливые. Меньше говорите, но больше делайте, как были первые жены христианки. Подражайте Царице Небесной, которая научила нас кротости и смирению. Да. Как вы слышите в Евангелии от Луки, яко презрено смирение рабы своя. И вот, когда нужно научиться смирению, многие спрашивают, батюшка, как научиться смирению? Учитесь Царице Небесной, просите. Это великое милосердие, кто смиренный и кроткий, они наследуют все, и Царство Небесное, и на этой, на земле у него уже испытают Царство Небесное, смиренные и кроткие. Они духа злобы, смирением и кротостью, все преподобные победили. Вот. Поэтому надо и нам стараться кротостью и смирением духа злобы победить. И тогда все будет хорошо. И покаяние пойдет, и молитва пойдет, и радость на сердце взыграет, и печаль отойдет. Да. Печаль, когда по Божьей, что мы несовершенны, когда мы еще не встали на путь, это во спасение. А когда печаль, вот что-то не хватает, муж там, да, страсти бушуют человека, и он печалится об этом. Печаль мира сего, что делает? Смерть созеловает. О, возлюбленный. Поэтому печалиться только по Божьей, чтобы быть во спасение. В чем же принесем покаяние в сегодняшний день, возлюбленные братья и сестры? Покаяние в том, что мы лены в молитве, нерадивы в подвиге, да, постовому. Прости нас, Господи. Да, может, кто и квасок с редечкой и с этим с лучком кушает, а некоторые по слабости своей молочко. Я говорю, главное, людей не ешьте. Питайтесь, но не ешьте людей. А помните Бориса Годунова? Как блаженный-то говорит, Богородица молиться не велит за царя Ирода. А почему царя Ирода? А кто убил царевича Дмитрия? Вот видите как. Да, Богородица молиться не велит за царя Ирода. Вот. Как страшно, возлюбленные. Вот так и нам. Можно ли за нас молиться? Мы все грешные. Вот и должны объединяться в единой порыве, в едином духе, созидать Царство Христово. А Царствие Божие внутри вас самих, говорит Господь. Можно здесь и на земле разжечь такую злобу, такой ад, как мне вчера рассказали. Дельба произошла. Сыну, дочерям приехала старшая дочь, когда умер брат. Что вы, это все мне. Самой там и дальше есть, и все, и я охота еще чего-то. И говорит, ну возьми, что тебе надо. А. Уже юрист рассказал, все прочитали. Нет, человеку вот уже, видите, все мало, мало, мало. Помните, как я вам рассказ рассказывал, Льва Толстого? Как человеку сказали в Киргизии, сколько нужно земли человеку. Помните? Вот, говорит, сколько обежишь вся твоя земля. Этот помещик, и он бежит, и там как будто там хорошо, и там сенокос хорош, а здесь пашня будет. А солнце-то, он сказал, да солнце, а как солнце зайдет, то уже земля не твоя будет. Дай-ка еще, и вот, еще кусочек-то заверну, чтобы и моей опять будет земли. И завернул, упал и испустил, что? Дух. Вот так, возлюбленные братья и сестры, мирские миражи притягивают часто людей. Все нам мало, а когда сложим руки на груди, то сколько надо метров земли? 2 метра земли. Вот так и отмеливаюсь. Поэтому будем всегда, как Господь нам заповедует, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд есть. И тогда все хорошо будет. И все встанет на свои места. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы несем скорби, мы несем лишения, мы несем гонения от высших людей. Но Господь говорит, претерпев и до конца, то и спасен будет. Поэтому терпите, благодарите Господа за все. Научитесь здесь, на земле, благодарить. Тогда радостно будет и на небе. Но если мы не научимся жить на земле, плохо будет нам и там. Потому что жили не по-божьи, Господь скажет. Отойдите от меня, делатели неправды. Вот мне нравится, что вы все знаете, что Господь скажет нам, отойдите от меня, делатели неправды.
3: Не приведи, Господи.
2: Вот как. Это страшно. Поэтому надо научиться в земной доле и горя, и радости все переносить с любовью. Мне вспоминается такой случай. Здесь мне пришлось ехать в понедельник к преподобному старцу Серафиму, но по милости Божией уже народ его весь российский уже, со многих из Москвы, из других мест все тянутся, и все прибегают к могилке преподобного старца Серафима Вырицкого. И Господь благословил мне поехать. Раньше я, когда в молодости ездил всегда поездом, и мне не приходилось ехать путем на транспорте. После поезда сойдешь, там пройдешь по дорожке к храму Казанскому, а с храма, когда помолишься, идешь к старцу. А здесь мы выехали, я смотрю, уже и Выру проехали, и Рожественно проехали, и Ямы, и Зайцево. Гляжу, скоро Луга будет. Так я говорю, разве вылиться в Луги? И вот повернули назад. Верст, наверное, 40-50 лишних сделали. И мы с утра, и мы приехали только в 17:00 вечера, потому что плутали. Когда кормчий не знает дороги, не имея компаса, не имея карты, он сбивается с пути. Вот так неопытный был у нас водитель, который не знал, карту не взял, думал, что он знает что-то, а вышло-то ничего, оказывается, и не знает. Вот так и бывает и по духовной жизни. Мы сбиваемся с пути. И если не встанем на праведный путь, ну, хотя мы поздно, но приехали. Так Господь, вспомните, говорит, и работника, который придет даже в 12-й час, дать равную что? Награду. Награду, да. И многие опечалились. А почему при самый и труд, и зной, и вар все перенесли в этот день? А они только пришли час поработали. И смотри, они получили равную награду. Вот как любит Господь нас. Так что и в последний час придем, все равно Господь не отбросит, если будет любовь и стяжания много. Помните, как женщину, которая мира принесла и отерла волосами, осудили ее фарисеи, соблазнились, что жена-то грешница, а мира и слезы поливает на ноги Спасителя. И что Господь сказал? Она возлюбила многое, и воздастся ей многое. И имя ее было, будет произнесено, где бы было не проповедано Слово Божие, будет проповедано и о ней. Вот возлюбленные. О, как может грешный человек исправиться? А разбойник благоразумный, уж как будто бы все уже, и бремя-то на покаяние нет. А он нашел. Смотрите, на кресте он нашел бремя. И несколько только слов сказал, а какое было искреннее покаяние. Как мы всегда, когда причащаемся, как мы громко всегда говорим, помяни меня, Господи, когда приидешь и возрастешь. А услышал, что отныне будешь и со мной у врага. Вот возлюбленные. О, какую радость Господь нам обещает.
4: Вот. Это каждому завещанию из нас, каждому обет нам дан, что Царство Небесное, вы наследники и сопричастники жизни вечные. Так. Поэтому будем всегда стараться жить по Боге, в Боге и в любви Христовой. Как бы вас ни срамили, как бы вас ни ругали, как бы вы ни гнали вас, а вы все равно, да, мы плохие, но Божие. Господи, прими, как единого от наемных твоих. А Господь примет не только, но и, как Он сказал, я обещаю вам Царство Мое, Его истинное завещание, Его истинное свидетельство мы должны воспринять и держать, не потерять его. Земное, когда мы имеем наследство, как мы храним? Чтобы и вор не украл, и все, мы стараемся сохранить, положить, чтобы только одному-двум знать, а больше... Вот какое завещание! А нам какое дано завещание? Завещание вечное! Вот, мои дорогие, и вот, читая о старице Рахиле, которой было открыто многое, которое она видела, много людей принимала страждущих. А некоторые послушницы стеснялись черной работы. Она как говорила? В грязи, да Божьи будут, первые в Царстве Небесном. И она не стеснялась никакое послушание, хотя имела все богатство от отца, отдано было у монастыря. Но она несла подвиг самый тяжелый. И никогда не обижалась на это, такое послушание у ней. Кормила только одних людей по 200 человек. И сама перемоет посуду. А как нам часто бывает, 1-2 человека в гости пришли, нам трудно, ах, опять обременитель, опять мы начинаем уже сварливость какую-то проявлять. Она делает все с радостью. Как и Господь говорит, сие с радостью творите, а не воздыхающе. Вот тогда будет хорошо, возлюбленные. Тогда и жизнь отрада будет для нас. А когда мы воздыхаем, там тяжело, там ох, там крех, конечно, ничего и хорошего и не будет. Вот юноши улыбаются, действительно, верно. Ну, что ж, крехать-то не надо, надо созидать, надо делать. Вот я смотрю, проехали мы обители, все разрушено было. Как вы помните песни, весь мир носили, мы разрушим до основания, все разрушили. А опять русские люди, как птица Феникс, возрождаются, гляжу. Господи, монастыри белокаменные, стены уже возвращаются. Ой, как хорошо, колокольный звон. Все идет к тому, чтобы мы только получили эту радость. Да? Человек в своих житейских заботах, он теряется и часто теряет духовную радость. Апостол Павел как говорит верующим, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. Вот, возлюбленные. Почему мне всегда радостно с вами? Потому что вы как будто бы даете мне эту радость. Когда я смотрю на ваши лица, когда я смотрю на вашу улыбку, мне делается особенно мирно, что есть еще люди, еще Господь пожалеет Россию, спасет Россию, еще возродится великая Россия, которая даст новый плод, как вы помните, как поется про Тимин. Праведник, яко финикс просветет, и яко кедры и живлевание умножатся. То есть все умножится, все богатство, которое было съедено тощими коровами, которые съели полных 7 коров, Господь возродит все и даст обетование для новой жизни русскому человеку. Поэтому будем стараться, возлюбленные братья и сестры, соблюдать заповеди Божии о любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как ни одна раба Божия сказала, Батюшка, это самая трудная заповедь. Как можно любить врагов? Как можно любить недругов? Как можно любить притеснителей? А как Господь, смотрите, как Он любил. И толкали, и бичевали. Он молился: «Отче, прости им, они не видят, что творят». Кротко, смиренно научает нас Христос Спаситель, чтоб все переносить спокойно, в духе кротости подражать Христу Спасителю.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Феодота Анкирского, священномученика Андроника, архиепископа Пермского, священномученика Маркелина, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сесини и Кириака, диаконов, Смарагда, Ларгия, Апраниана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крескентиана, мучениц Прескиллы, Лукины и Артемии царевны, мученицы Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

Братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память священномученика Маркелина. Братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память священномученика Маркелина. Папа Маркелин вступил на престол в православном

который никогда не предает, не бросает и дает человеку истинный покой. Монах Салафиил Филиппиев подвязается в пустынной келье на святой горе Афон. Исихаст, тот, кто наедине с единым Богом, беседует и постоянно ему молится. Монах Феофан, Афон, XIV век. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Иисусова молитва. Глава 13. Количество молитв и продолжительность правила. Начнем с примеров редких, но милостью Божией существующих в наши дни. Речь идет о монашеских исихастских общинах, руководимых опытными исихастами. Жизнь таких общин, как и всякой церковной общины, основывается на ежедневном исполнении уставного суточного богослужебного круга. Для исихастской общины естественно, что суточный круг практически полностью состоит в вычитывании Иисусовой молитвы. Каждой уставной службе может соответствовать определенное количество Иисусовых молитв. Схема такого соответствия приводится в Великом Часослове, Следованной Псалтире, а также в некоторых отеческих книгах, например, в Цветнике священно-инока Дорофея. Наиболее часто встречается схема вместо всенощной службы и келейного правила читать по четкам 7000 Иисусовых молитв в день. Но количество молитв в таких схемах может изменяться в зависимости от того, какой читается вариант Иисусовой молитвы, длинный или короткий, и с какой скоростью. Поэтому сначала необходимо определить, сколько времени уходит, к примеру, на чтение одной кафизмы. Предположим, 15 минут. Соответственно, вместо одной кафизмы молящийся должен читать Иисусову молитву 15 минут. По такому принципу можно заменять и другие молитвословия так, чтобы Иисусова молитва, опять-таки, вычитывалась столько времени, сколько и заменяемое молитвословие. Согласно исихастской традиции, к которой мы принадлежим, богослужебный суточный круг вычитывается Иисусовой молитвой по времени. Принцип здесь тот же. Иисусова молитва читается столько же времени, сколько обычно занимает то или иное молитвословие. Единый устав для всего братства определяет старец. В частности, суточный круг вычитывается Иисусовой молитвой так. Для мантийных монахов – 5 часов, для великосхимников – 6 часов. Утренние и вечерние молитвы вычитываются либо по молитвослову, либо заменяются Иисусовой молитвой. Однако физма, глава Евангелия и глава апостола вычитываются по книгам. По благословению наставника в личное правило молящегося дополнительно к исихастскому уставу может быть добавлено какое-либо богослужебное последование. Например, чтение по книгам полуночницы, акафиста, дополнительных глав Священного Писания. Вычитывание правила в строго исихастских общинах в большинстве случаев осуществляется келейно, то есть каждым членом общины отдельно. Четочный устав частично отлагается в праздничные и воскресные дни при совершении совместного всеночного бдения и божественной литургии. В такие дни по четкам индивидуально вычитывается только один час Иисусовой молитвы, заменяя собой трехканонник с акафистом. В нестрого исихастских общинах возможны другие варианты. Так, в одном афонском братстве, в те дни, когда положена простая служба, монахи собираются ночью в храме и сообща, по очереди, вычитывают службу Иисусовой молитвой по четкам. Когда уставом положены словословия, полиэлей или бдения, то служба совершается по богослужебным книгам. По традиции кавказских пустынножителей, последование к святому причащению и молитвы по святом причащении не заменяются Иисусовой молитвой. Однако возможны исключения. Последование к причастию и благодарственной молитвы могут заменяться Иисусовой молитвой, например, в случае слепоты, сильной болезни, трудностей в пути, отсутствия молитвослова, тюремного заключения и так далее. Примеры такой замены встречаются в практике греческого наставника исихазма
старца Харлампия Дионисия.

0: Яцкого и русской схемонахини Сергии Слепой. К исихазским общинам иногда примыкают, духовно окормляясь и руководствуясь, миряне, а также монахи и монахини неисихазских монастырей. Какое правило рекомендуется этим искателям непрестанной молитвы? В монастырях рекомендуется держать ежедневное правило, сосредоточенное Иисусовой молитвы, продолжительностью 1 час. Если есть возможность, то более. Разумеется, монашествующему нужно по-прежнему исполнять богослужебный устав собственного монастыря. В большинстве монастырей частью монашеского правила является пятисотница, совершаемая келейно. Значительную часть пятисотницы составляет Иисусова молитва. В таком случае можно и нужно сделать чтение Иисусовой молитвы частью своего исихазского правила, то есть читать Иисусову молитву, уединившись, внимательно и сосредоточенно, а не механически ради вычитки и не во время других занятий. В миру также желательно прийти к ежедневному правилу Иисусовой молитвы продолжительностью 1 час. Начинать можно с любого, самого маленького правила. Но и достигнув ежедневного часового правила, можно с Божьей помощью стремиться к большему. Когда правило вычитывается по четкам, миряне могут начинать с любого малого числа и стремиться к 300 или 500 молитвам и далее до посильных пределов. Любые исихазские правила в монастырях и в миру призваны вести нас к непрестанной молитве, поэтому по окончании правила нужно при любой возможности продолжать творить Иисусову молитву. Это сверхправило для всякого правила. Только в таком случае правило будет достигать своей цели. В скором времени делатель Иисусовой молитвы заметит, что ежедневное правило будет его духовно питать, утешать и вести ко Христу. Этим уже можно жить. Глава 14. Иисусова молитва и богослужение. Исихазская традиция учит совмещать Иисусову молитву с богослужениями в храме, так как, следя за словами молитвы Иисусовой, человек вырабатывает навык внимания и к клиросному чтению и пению. А если мы не можем сосредоточиться на одной молитве, то не сможем сосредоточиться и на многих молитвах в течение службы, слова которой пройдут мимо. Творя Иисусову молитву во время службы, не нужно отводить слова богослужения на второй план, ведь, вникая в смысл этих слов, мы глубже начинаем проникаться жизнью православной церкви. И уже через эту полнокровную жизнь церкви молитва Иисусова становится в нас живой. Если во время богослужения Иисусова молитва идет совсем трудно, то нужно сосредоточить внимание на смысле слов богослужения, а вникнув, вновь обратиться к Иисусовой молитве. Тогда и молитва богослужебная, и молитва Иисусова начнут жить в нас органично и идти параллельно, и мы не потерпим поражения на обоих фронтах молитвы. Современная церковная жизнь дает много поводов для молитвы Иисусовой во время храмового богослужения. В частности, при большом стечении народа бывает тяжело различимо на слух клиросное пение и чтение. Да и многие, к сожалению, не настолько хорошо знают церковнославянский язык, чтобы следить за смыслом слов. Во время паломничеств по иным православным странам язык богослужения бывает непонятен. В этих и других случаях на помощь приходит молитва Иисусова, не оставляя места посторонним мыслям во время церковной службы. Бытует мнение, что на клиросе регенту и певчим невозможно молиться внимательно и сердечно, так как они поглощены внешней стороной пения. Это мнение ложное и вредное, ибо оно фактически отлучает от молитвы поющих на клиросе. Лично мне знакомы исихасты, несущие клиросное служение, хотя действительно нужен немалый труд и помощь Божия, чтобы петь и молиться одновременно. Однако нужно иметь в виду, что чтение молитвы Иисусовой в храме во время богослужения не может засчитываться как исполнение ежедневного правила. Для правила Иисусовой молитвы должно быть выбрано специальное время и место. Глава 15. Время и место. Различные ситуации, практические вопросы. Сама Иисусова молитва не ограничена временем и местом. Ее цель – помочь христианину всегда быть с Богом, непрестанно молиться Ему. Что же касается выбора времени ежедневного правила, сосредоточенной Иисусовой молитвы, то общей рекомендацией здесь является проведение правила в темное время суток, то есть ночью. Согласно древней монашеской традиции, время от заката до восхода, то есть темное время суток, именуется ночью. Всегда подчеркивалась и подчеркивается ценность такой ночной молитвы. Понятно, что наиболее подвижнической будет молитва в то время, когда больше всего хочется спать и приходится преодолевать себя. Если есть силы для такой борьбы, слава Богу. Если нет, то лучше выбрать такие часы в темное время суток, когда сможешь ежедневно молиться, не рискуя проспать и пропустить возможную встречу с Богом. У тех мирян и монахов, которые живут уединенно или хотя бы имеют свою отдельную комнату или келью, вопрос о месте молитвы решен. Для всех прочих сам поиск уединенного места молитвы связан с некоторыми усилиями или даже с подвигом. Одна женщина рассказывала мне, почему она очень любит свою кухню. Потому что там она одна, вернее, там она с Богом. Готовя еду на всю семью, хлопоча у плиты, она постоянно читает молитву Иисусову. Этот пример касается совершения Иисусовой молитвы днем, вне правила. Как же быть с правилом в темное время суток? Здесь тоже может выручить кухня. Так в другой семье, когда муж и дети ложатся спать, жена продолжает делать что-то по хозяйству. Убедившись, что все заснули, она идет в кухню, ставит икону дарования молитвы, зажигает свечу и начинает правила Иисусовой молитвы. Еще один человек использует для ночной молитвы имеющуюся в квартире кладовую, называя ее своей Афонской пещерой. Бывают, однако, и совсем тесные обстоятельства, когда даже на кухне или в кладовой тебя одного в покое не оставят. Наш хороший знакомый, находящийся именно в таких обстоятельствах, рассказывает, что его пустыня в метро, то есть время, когда он утром в течение часа добирается до работы и вечером столько же обратно, является единственным временем, когда его никто не беспокоит. Дома и на работе возможности для уединенной молитвы нет. Приходится совершать ежедневное правило Иисусовой молитвы в дороге. Здесь помогает психологический феномен одиночества души посреди толпы. Еще одна возможность побыть в молитве предоставляется перед сном, когда он, лежа в кровати, делает вид, что заснул, а сам молится. Но это не лучший выход, потому что молиться лежа с закрытыми глазами долго не получится, одолеет сон. Молитва в общественном транспорте, за рулем машины и просто на улице, конечно, возможна. Она даже необходима, если речь идет о непрестанной молитве в течение дня. Но если говорить о выборе места для ежедневного правила, то и дорожная молитва, и вообще молитва среди людей не могут быть глубоко сосредоточенными, ибо внимание будет рассеиваться. Не менее тяжело приходится монашествующим, не имеющим отдельной кельи. Хорошо, если сокелейники сочувствуют исихасту, а если нет, бывает, что даже безмолвное исполнение правил Иисусовой молитвы искушает соседа. Если не удается найти понимание, то искушать ближнего своего ни в коем случае не следует. Тогда придется искать где-то в обители уединенный уголок для совершения правила. Делатели Иисусовой молитвы, находящиеся в тесных обстоятельствах в миру или монастыре, находят исихию и уединение в прогулках на природе. Если монастырь находится в сельской местности, то некоторые устраивают себе в лесах, на холмах и прибрежной полосе рек и других безлюдных местах шалаши или ставят палатки. Миряне же отправляются в загородные поездки, походы или живут какое-то время в уединении на даче либо в деревне. Когда имеются условия для уединения на день или больше, то хорошо попробовать применить практику заводки. Отложив дела, исполняя только необходимое, нужно молиться как можно больше в течение суток. Результат, то есть количество часов или сотниц, желательно зафиксировать и в другой раз сравнить его с новым опытом заводки. Заводка не является постоянным молитвенным правилом, но она может способствовать выработке навыка Иисусовой молитвы. Когда складываются благоприятные обстоятельства для молитвенного правила, это быстро приносит добрые плоды. Так, нам известен случай исполнения исихасского правила совместно мужем и женой. Поддерживая друг друга на этом пути, они молятся ночью, черпая в молитве духовные силы. В монастырях можно считать милостью Божией, если удается установить ежедневное правило Иисусовой молитвы в храме или хотя бы устроить для желающих совместное проведение келейного правила. Традиционным же способом является уединенное и самоуглубленное исполнение правила Иисусовой молитвы в собственной келье. Во время совершения молитвенного правила нельзя заниматься рукоделием и вообще какими-либо делами. Вне правила совмещать Иисусову молитву с делами можно и даже необходимо. При желании перед началом правила разрешается выпить чай или кофе, однако во время совершения правила это недопустимо. Опытные делатели Иисусовой молитвы себе этого не позволяют. Есть практический житейский вопрос, можно ли творить молитву Иисусову в отхожем месте. Некоторые отвечают на этот вопрос положительно, объясняя это тем, что материальная нечистота не может повредить внутренней духовной молитве. Мы же приняли от нашего старца обычай в нечистом месте заниматься самоукорением, а не Иисусовой молитвой. Четки нужно либо вовсе не вносить нечистое место, либо убирать их в карман, либо надевать на шею, пряча под подрясник, а у мирян под рубашку. Еще возникает и такой вопрос, можно ли петь Иисусову молитву? Согласно святоотеческой исихастской практике, при занятии сосредоточенной внутренней Иисусовой молитвой, петь молитву не рекомендуется, в том числе во время молитвенного правила Иисусову молитву обычно не поют. Однако, возможны особые случаи. Наш старец рассказывал, что иногда в горном уединении, когда совесть ничем не была отягощена, а душа радовалась окружающей красоте творения Божия, он среди бела дня начинал петь молитву Иисусову. Во время крестного хода участники вполне могут петь Иисусову молитву совместно. Хорошо напевать Иисусову молитву при унынии, когда гнетет скорбь и молитва не идет. А если молитва сухая или молящегося клонит в сон, то пение может помочь взбодриться. Вообще же пение Иисусовой молитвы возможно только в том случае, если человек не увлекается самим пением и мелодией в ущерб вниманию к содержанию молитвы и духовному чувству. За этим необходимо следить. Тому, у кого при пении по какой-либо причине страдает молитва, петь Иисусову молитву не полезно. Глава 16. Формула Иисусовой молитвы. Существует довольно много вариантов Иисусовой молитвы. Общим для всех вариантов является то, что они обращены ко Господу нашему Иисусу Христу. По своей форме они должны быть краткими. Исихасский опыт предлагает два основных варианта. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Грешную. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Использование этих или других вариантов Иисусовой молитвы может быть связано с особенностями личности молящегося. Как правило, начинающий делатель практикует ту же форму Иисусовой молитвы, что и его наставник. Так осуществляется преемственность традиции. Глава 17. Молитвенные положения и позы. Начало и окончание Иисусовой молитвы во время индивидуального правила совершается стоя перед иконами. При переходе к основной части правила, то есть к чтению собственно Иисусовой молитвы, нужно погасить свет, оставив теплиться только лампаду. Если лампады нет, можно использовать какой-то другой малый источник света. Однако, если одолевает сон, нужно на время включать большой свет. Хорошо молиться с закрытыми глазами, но при продолжительном правиле в темноте начинается брань со сном. Необходимо бдительно следить, чтобы не задремать и не заснуть. Если молишься с открытыми глазами, то и здесь нужна не меньшая бдительность. Во время продолжительного правила Иисусовой молитвы при сосредоточении взгляда на иконе нужно следить, чтобы не возникло искушение зрительными мечтаниями. Согласно той исихасской традиции, к которой мы принадлежим, во время молитвы разрешается и даже рекомендуется смотреть на лампаду. Разумеется, и при этом нужно хранить себя от зрительных искушений. Традиционной позой во время занятия сосредоточенной Иисусовой молитвой является положение сидя. Во время продолжительного правила по необходимости разрешается менять позу, то сидеть прямо, то наклоняться вперед, опираясь локтями на колени, то при усталости опираться на спинку стула. Подбородок может быть опущен или прижат к груди. Ноги не следует скрещивать, широко раздвигать, выставлять вперед. Нужно стараться сидеть собранно, не разваливаться и не вытягиваться. Следить за этим необходимо особенно в середине и в конце правила, когда подкрадываются расслабленность, усталость и сон. Существует исихасский прием – сидеть на краешке низкого седалища, стульца, табурета, пенька, то есть молящемуся должно быть неудобно сидеть. Это помогает противостоять сну и утеснять себя, содействуя трезвенности молитвы. Молиться сидя во время всего правила не является общеобязательной практикой. Для усиления покаянного чувства и ради подвига можно делать земные и поясные поклоны, крестясь с молитвой Иисусовой. Также разрешается ходить. Это помогает в борьбе с сонливостью. Основной способ ходьбы во время правила Иисусовой молитвы – это двигаться взад и вперед по комнате или келье. В этом случае мы покаянно уподобляем себя заключенным тюремной камеры, у которых нет возможности выйти на волю. Вывести нас на свободу может только Спаситель Христос. Исихасты-пустынножители традиционно ходят во время какой-то части своего ночного правила Иисусовой молитвы. С этой целью около пустыннической кельи расчищается тропа, именуемая проходкой, по которой в темноте можно беспрепятственно ходить туда и сюда. По этому же примеру миряне-исихасты, молящиеся в собственных загородных домах, в деревнях или на дачах, могут совершать часть своего правила, двигаясь по проходке. Положение рук во время молитвенного правила может быть разным. Наиболее частое – левой рукой держим четки, правой при необходимости крестимся. Но можно молиться и без четок. Правую, а иногда и левую руку можно держать на месте концентрации внимания при молитве. Об этом месте концентрации речь впереди. Подчеркнем, что основная часть исихасского правила должна совершаться сосредоточенно, самоуглубленно, без активного внешнего движения. Отец Кирилл Павлов разрешал в случае сильной болезни исполнять правила в постели, лежа на боку, опираясь на локоть, чтобы голова не касалась подушки. В обычном состоянии это недопустимо, так как лежа много не намолишься, будет клонить ко сну. Такое правило может пройти в полудреме, часть его вообще будет сведена на нет. Что же касается необходимого ночного сна вне времени правила, то здесь молитва в полудреме, молитва сквозь сон и молитва во сне приветствуются. Это признак того, что душа борется за молитву Иисусову, стремится к своему единственному Спасителю. И по милости Божией такая душа исихастка не будет посрамлена. Тем более в течение дня можно и нужно молиться Иисусовой молитвой в любых ситуациях, лишь бы молиться. Общее совместное правило – молящиеся начинают и заканчивают стоя. А во время главной части правила, то есть при чтении самой Иисусовой молитвы, разрешается не только стоять, но и сидеть. Глава 18. Сосредоточение внешнего и внутреннего внимания. Общий опыт отцов-исихастов гласит, что во время Иисусовой молитвы нецелесообразно концентрировать внимание в голове. Необходимо перевести внимание в верхнюю часть груди. Там внимание фиксируется или на еремной ямке, или на так называемом сердечном месте. Еремная ямка находится на стыке шеи и груди. Сердечное место у мужчин находится примерно на 2 пальца выше левого сосца. Наш старец принял от своего старца, что после совершения смертных грехов и покаяния в них нельзя сразу концентрировать внимание на сердечном месте. В период покаянного очищения нужно концентрировать внимание на еремной ямке. Этот период может быть продолжительным, вплоть до 10 лет. Не стоит смущаться от того, что период концентрации внимания на еремной ямке может быть долгим. Во-первых, нелепо ставить поиск места концентрации внимания выше поиска самого Спасителя, ради которого и к которому направлена Иисусова молитва. Во-вторых, духовный смысл временного запрета держать внимание на сердечном месте приводит молитвенника к смирению, а за смирение Господь неожиданно дарует благодатную молитву. Перевод внимания с еремной ямки на сердечное место осуществляется под руководством духовного наставника. Фиксировать внимание на еремной ямке или на сердечном месте можно легким касанием руки. Рука при этом остается неподвижной, либо ритмично повторяет прикосновение в такт слов совершаемой Иисусовой молитвы. Собственная практика покажет, что держать внимание на одном и том же месте очень непросто. Внимание постоянно будет рассеиваться, и даже когда выработается навык, подкрепленный благодатью, все равно внимание будет периодически ослабевать. Полезно и необходимо в течение дня, вне правила, не просто творить Иисусову молитву, а учиться концентрировать внимание на одном из указанных мест в верхней части груди. Во время общих богослужений в церкви, а также при самостоятельном чтении богослужебных текстов и священного писания в келье, нужно стараться применять навык удерживания внимания в верхней части груди. Таков способ концентрации внешнего внимания во время Иисусовой молитвы, принятый нашими отцами в русле исихасской практики, которой мы принадлежим. Опасная ошибка – видеть в приемах концентрации внимания саму цель молитвенного делания. Целью для православного христианина, а значит и для исихаста, остается всегда только Христос Спаситель, ибо спасение только в Нем. И в молитве Иисусовой главное – искать Иисуса, совершенного человека и живого Бога, нашего Искупителя. Будем верить и знать, что дар молитвы может быть ниспослан Господом в любое мгновение любому искренне кающемуся грешнику. И только законническая уверенность в обладании всеми теориями и схемами исихазма, а также фарисейское самолюбование своей высокой молитвой, наглухо закроет нас от Божьего дара молитвы Иисусовой, покаянной, непрелестной и спасительной. Однако нельзя пренебрежительно относиться к художественным приемам исихазма, в том числе к вышеописанным, а тем более совершенно отвергать и высмеивать их. Важно понимать, что приемы внешней концентрации внимания способствуют внутреннему вниманию и сосредоточению. Без внутреннего внимания любые исихазские художественные приемы подобны фантику без конфеты. Мы подошли к важнейшей заповеди в Иисусовом делании. Эта заповедь сформулирована святыми отцами, а вслед за ними повторена нам старцем бесчисленное количество раз, фактически при каждом его наставлении об исихазме. Итак, при молитве Иисусовой нужны внимание к словам и чувство покаяния. Вновь и вновь будем напоминать себе об этой благой необходимости внимания к содержанию слов молитвы Иисусовой и об искреннем покаянии, через которое исихазм приближает нас ко спасению. Глава 19. Молитва и дыхание. Сказанное о недопустимости в исихазме ставить средства выше цели следует иметь в виду тем, кто приступает к приему молитвы с дыханием. Это область индивидуального и не общеобязательного. В то же время молитва с дыханием – важный художественный прием, издревле используемый и благословляемый отцами исихастами. Разумеется, прибегая к этому приему, мы не должны терять чувство покаяния и внимание к словам молитвы. Основным условием совмещения Иисусовой молитвы с дыханием является естественность. Замечено, что если, упустив из виду естественность, мы с усилием и принуждением будем стараться подладить дыхание под молитву, то только намучаемся, но ничего хорошего у нас не получится. Если продолжать так принуждать себя, то можно даже причинить вред здоровью. А нужно делать прямо противоположное – молитву подлаживать под дыхание. Как этого добиться? Нужно успокоиться. Дыхание должно прийти в свое естественное, небурное, тихое и ровное состояние. После этого можно пробовать соединить молитву с дыханием. Таким образом, не дыхание следует подстраивать под молитву, а молитву приноровить к дыханию. И потом продолжать спокойное дыхание молитву. Поскольку все люди, во-первых, дышат по-разному, а во-вторых, могут использовать формулы Иисусовой молитвы разной длины, то и вариантов соединения молитвы с дыханием существует несколько. Например, можно читать половину молитвы на вдох, а вторую половину на выдох. Или целую молитву читать на вдох и опять целую на выдох. Наконец, можно на вдох читать одно или два слова молитвы, а затем на выдох следующие одно или два слова. И так до конца молитвы. Тут каждый может попробовать и опытно прийти к лучшему для себя варианту соединения молитвы с дыханием. Применение или неприменение приема молитвы с дыханием зависит от получаемой или неполучаемой пользы. Если человек только мучается, отвлекается от молитвы, теряет внимание и покаянное состояние души, то явно такой способ молитвы не принесет ему пользы. Если же, наоборот, молитва с дыханием помогает человеку войти в спокойный молитвенный ритм, отстраниться от калейдоскопа помыслов, сохранить внимание и покаянное состояние, то благой плод будет налицо.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Читал Александр Александров. Продолжение следует.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

0: Наталья Прохорова, рыбалка. Закончился учебный год. На время летних каникул мама отвезла Алёшу в деревню, к дедушке. Деда и внука объединяла любовь к рыбалке. Благо река рядом с деревней. Место для ловли рыбы дедушка выбрал довольно далеко, там, где река течет плавно и спокойно. Дедушка 2 дня рано утром, пока Алёша еще спал, ходил на берег и прикармливал рыб. Алёша с дедушкой пришли вечером и остановились на ночь, чтобы рано утром начать лов. Расположились у костра. Погода была прекрасная, спать не хотелось. «Вот бы сюда телевизор с видиком», — сказал внук.
1: «Да ты что, Алёша?» — удивился дедушка. «Зачем тебе телевизор? Посмотри, какая красота вокруг! Как можно не видеть всего этого и не слышать этой божественной тишины? А посмотри на закат!
0: Что здесь необыкновенного? Река как река, поляна, лес. А по телевизору можно боевик посмотреть», — попытался возразить Алёша. Дедушка промолчал. А так хотелось закричать: «Люди, что вы делаете с детьми? Они не видят красоту и не слышат звуки, которые исцеляют и врачуют душу человека». Алёша понял, что обидел старика. «Дедушка, не сердись. Расскажи какую-нибудь историю. Я так люблю тебя слушать. Когда мы с твоей бабушкой были молоды, мы полюбили друг друга. Жила она в соседней деревне. По дороге идти 7 км, а лесом 4. Ходил я к ней на свидание короткой дорогой. Летом по лесу пройтись — одно удовольствие. Зимой тоже красиво, но небезопасно. Однажды зимним вечером возвращался я домой. Неожиданно потемнело, началась метель, ничего не видно, тропинку мою занесло. Как я заблудился, сам не знаю. Иду в одну сторону, в другую. Все не то. Совсем потерял дорогу. Проваливаясь в снег. Ну, иду, знаю. Остановлюсь, замерзну. Вдруг вспомнил слова матери, что самая горячая молитва к Богу – это когда грозит смертельная опасность. Идет такая молитва из самого сердца, и Господь слышит ее. Вспомнить-то вспомнил, а молитв не знаю ни одной. Сколько раз мама заставляла учить, а я не слушал ее. Думал, зачем? Остановился, перекрестился, поднял руки к небу и крикнул: «Господи, спаси и помилуй меня!» Я вложил в эти слова всего себя. Внезапно вижу, огонек впереди. Пошел на него, а он удаляется. Я за ним. Так и вышел к деревне. А как подошел к околице, огонек пропал. Понятно мне стало, кто мне путь указал. Поблагодарил я Господа. Вижу, что ни в одной избе нет света. Время позднее. Метель не успокаивается. Подошел к своему дому вплотную. Увидел свет. Оказывается, мама моя молилась Божьей Матери, чтобы она взяла меня под покров свой. И с тех пор, Алёша, я на мир смотрю другими глазами. Все, что ты видишь, сотворил Господь. И лес, и птицы, и соловьи. Все хвалят Господа. И даже река. Слушай, как она выводит. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Лежи и слушай тишину. Здесь мало увидеть. Здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать. Здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы. В деревню дедушка с Алёшей вернулись с хорошим уловом. Шли дни, стояло жаркое лето, и Алёша ходил купаться. В один из таких дней прибежал он на реку и быстренько в воду. Пока не было никого из деревенских детей, Алёша решил испытать свои силы и вплавь добраться до другого берега, к
1: как это делали местные ребята. Дедушка запрещал ему далеко заплывать. Не знал Алёша коварства реки. Когда мальчик доплыл почти до середины, он попал в водоворот. Его закружило, понесло. Не всякий опытный пловец может выплыть из такого омута. Алёша стал тонуть. Он пытался кричать, но его крик некому было услышать. Молнией пронеслась в сознание дедушкина молитва. «Господи, спаси и помилуй меня!» Когда Алёша пришел в себя, то увидел дедушку, стоявшего на коленях возле него на берегу реки. «Дедушка, я живой?» «Живой, живой, радость ты моя!» На лицо Алёши упали капли с лица деда. То ли вода речная, то ли слеза скупая. Дома дедушка уложил Алёшу в постель и дал ему выпить настой из трав. «А как ты, дедушка, спас меня? Откуда ты узнал, что я тону?» – спросил Алёша. «Богородица подсказала». «Как подсказала?» Зашел я в избу, глянул на икону Царицы Небесной, а у нее тревога в глазах и как бы говорит: «Беги на реку, беда!» Я и побежал. Подбегаю, вижу, твоя головка мелькнула, ушла под воду и больше не появилась. Едва нашел тебя. Искусственное дыхание делаю, а сам молюсь Господу, прошу, чтоб оживил тебя. Дедушка, а я твоей молитвой помолился, когда тонул. Как хорошо, что мы с тобой на рыбалке были. Алёша посмотрел на икону и увидел живые глаза Богородицы. От нее исходило материнское тепло.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, заключенного в узах на Украине протоиерея Сергия, протоиерея Александра, болящего иеромонаха Константина, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Никифора, узника Сергия, тяжко болящего Леонида, болящей Ники, тяжко болящего Александра, болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, тяжко болящей Татьяны, воина Германа, Кирилла, болящей Марии, болящей Юлии, болящего Сергия, болящей Ирины, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадом и сродниками, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Иулии, тяжко болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Татьяны, болящего Леонида со сродниками, тяжко болящего Алексия, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия со сродниками, Василия, болящей Натальи с чадами, болящего Петра, болящей Елены, Ольги с чадами, Марии, Вероники, Виктора, Ксении с чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, Ирины, болящей Ольги с чадом, Татьяны, Андрея, Людмилы с чадами, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Пробился луч, едва заметный, в моей израненной душе. Внезапно небо стало светлым, молился кто-то обо мне. Где темнота пугать пыталась, лишив покоя и тепла, вдруг солнце в небе показалось. Молился кто-то за меня. И где, казалось, нет надежды, в душе неверия стена. Молился кто-то, как и прежде, за недостойного меня. Отняло горе и ненастье, и стало радость на душе. Забились вновь потоки счастья. Молился кто-то обо мне. Легко решились вдруг задачи, вновь вера крылья обрела. Дух воспарил в мольбе горячей. Молился кто-то за меня. Молитва горы переставит, проблемы тысячи невзгод. Бог ходатайство принимает, ответ душе уставший шлет. Молитесь, люди, друг за друга, ведь в самой трудной жизни час прорыв из замкнутого круга получит кто-нибудь из нас. Внезапно небо стало светлым, молился кто-то о тебе. Молитва луч едва заметный, противостать способен тьме.

0: Открытие сестры 19 июня 1914 года родился подвижник благочестия нашего времени, преснопамятный митрополит Сурожский Антоний, пламенный проповедник и добрый пастырь. Владыка Антоний прошел нелегкий, тернистый путь. Сын дипломата, который работал в Персии, до 7 лет жил в Персии. Затем революция в России, и семья, претерпев множество лишений и невзгод, поселилась во Франции. Там будущий митрополит окончил университет. Сразу после университета он был призван на военную службу военным врачом. После капитуляции Франции работал врачом в парижской больнице. Позже принимал участие в движении сопротивления. Владыка Антоний вспоминает: «Еще в 1931 году я был поставлен перед выбором, к какой церкви принадлежать, или стать членом зарубежной православной церкви, или остаться в русской православной церкви. Подумав, я остался в русской православной церкви». На это были две причины. Меня всегда учили, что от церкви можно отойти только тогда, когда она проповедует ересь. Русская православная церковь ереси не проповедовала никогда. Второе. Когда церковь, которой ты принадлежишь, находится в плену, в положении мученичества, в гонении, тогда-то и надо ей принадлежать, быть ее свободным голосом, быть верным ей. И я не один сделал такой выбор. Мы с русской церковью были одно целое. Мы не судили ее, а молились и плакали о ней. Мы перед ней благоговели, перед нашей матерью, церковью, святой православной апостольской церковью. Начиналась война, и мне нужно было как-то определиться, и я решил принять монашество, но при этом не хотел выделяться среди своих коллег. Я оставался таким же. Мало кто знал, что я принял монашеские обеты. После завершения войны в 1948 году в сане иерея приехал в Англию и был назначен в приход Успения Божией Матери. Когда я приехал сюда, то меня поразило то, что в церковь приходили только бабушки и их внуки моложе 14 лет. В этом возрасте дети могут сказать: «Я не пойду в церковь». Среднего поколения не было. И я решила сделать все возможное, чтобы и среднее пропащее поколение вернулось в церковь. Я понимал, что быть православным – это важнее, чем иметь в себе просто русскость. Потому что русскость может передаваться только в самом православии. Владыка Антоний вспоминал: – в начале 20-х годов в Англию прибыло около 600 русских эмигрантов. Не напрасной оказалась их скорбная, одинокая жизнь на чужбине. Вся любовь этих людей устремлялась к родной земле, к той земле, куда не было им возврата. Первые годы нашего рассеяния. Все было потеряно. Родина далеко, родные – в недосягаемости. Жизнь так тяжела, что страшно и вспомнить. В этой обнаженности и обездоленности многие русские нашли Христа в Евангелии Господнем. Владыка Антоний вспоминал: «Мы служили по-славянски, по-английски, по-немецки, по-французски, по-гречески, по-испански, по-итальянски. Слава Богу, у нас было 4 священников, которые в складчину могут служить на этих языках. Постепенно наш приход стал многоязычным и многонациональным. Сейчас в нашем приходе около 1000 человек. Это лишь малая часть той действительности Русской Православной Церкви за рубежом». Вот еще некоторые страницы того времени о русских нищих эмигрантах, живших страшной жизнью в Париже, куда владыка попал мальчиком со своими родителями. Владыка вспоминал: «В одном из подвалов мы оборудовали церковь, трехсвятительское подворье. Люди жили в такой нищете, что священники питались кусками хлеба, которые прихожане складывали в картонные коробки у входа в церковь. В то время там жил митрополит Вениамин Федченков, который часто ночевал в церкви на полу, завернувшись в подрясник. И когда однажды владыка Антоний Сурожский спросил его, почему он спит так, то он ответил: «На моей кровати спит один нищий, а на коврике у кровати спит другой. Я же пристроился здесь, на полу». Как сказал один румынский монах, то были времена, когда сосуды были деревянные, а священники — золотые. В последние годы владыка Антоний Сурожский жил позади алтаря, в маленькой пристроечке. Можно сказать, что впервые за 80 лет у него появилась своя квартирка. До этого ни у него, ни у его мамы и бабушки не было своего жилья. Жил он очень скромно. У него не было ни келейника, ни повара. Иногда женщины приносили ему еду и ставили под дверь. Владыка не хотел жить лучше. Он считал, что он монах и жил по заветам Христа. И при этом он говорил, что живет, как у Христа, за пазухой. У него была небольшая пенсия по старости, и этого как раз хватало на суровое монашеское существование. Если же ему приносили деньги, он их тут же раздавал нуждающимся. Владыка Антоний пользовался в Англии громадным авторитетом. В церковь, где служил владыка, захаживал принц Чарльз. И как-то раз, постояв там одну службу, он твердо произнес: «Мы все потеряли, а вы все сохранили». Внутренняя сила и убеждение в слове владыки Антония были таковы, что когда он вел свои беседы для русских, то приходили слушать и англичане. При этом они практически не знали русского языка. Их вопрошали: «А почему вы приходите?» На что они отвечали: «Голос! Хотя бы услышать его голос!» Такая сила убеждения у владыки. Его беседы, проповеди только на евангельские темы. Но владыка рассказывал об этом так, как будто бы он был сам современником Христа. Когда он говорил о том, что случилось после того, как Христа распяли, как разбежались все ученики о той грозе, которая вскоре разразилась, об оставшихся с Господом женщинах, о любимом ученике, то ты абсолютно ясно ощущаешь, что он там присутствует. Все это видится в таких деталях, что стирается грань веков, и ты становишься участником этих событий. Владыка очень часто с болью говорил, что за это время мы потеряли огонь веры, который горел в сердцах первых христиан. Они отдавали свои жизни во имя Господа, неся людям живительное слово Бога. В храм, где служил преснопамятный владыка Антоний Сурожский, притекали многие и многие, чтобы услышать его вдохновенное апостольское слово. Приходили и англичане, и греки, и сербы, и русские. Всем там находилось место. И владыка Антоний часто повторял: «Такой и должна быть апостольская Церковь Христова, святая, православная». Беседы и проповеди владыки Антония Сурожского, которые так привлекали народ Божий, и сегодня возвращают нам Евангелие. Не как литературный памятник, а как живое, реальное Слово Божие, которое звучит среди нас. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы предложим вашему вниманию его живую беседу, которая пробудила многие-многие сердца и души к свету Христову.
1: Вот то, что вы говорили о церкви, очень важно. Те же самые мысли приходили и мне в течение многих лет последних. Я здесь провел целый курс бесед о том, как не похоже эмпирическая, реальная церковь, в которой мы живем, а той более реальной, совершенной церкви, в которую мы верим. И тут для того, чтобы жить в эмпирической, современной нам церкви, надо, с одной стороны, понимать, во что мы верим, в какую церковь мы верим, а с другой стороны, принимать в учет, как историческая церковь развивалась, как она дошла до того состояния, в котором она находится, и какая наша роль в том, чтобы эту церковь, которая похожа как бы на червячок, как она дошла до того состояния, в котором она находится, и какая наша роль в том, чтобы эту церковь, которая похожа как бы на червячок, сделать светлячком.

но все-таки и не была разорена церковно до такой степени, как северная столица. Но и там, где особенно лютуют силы зла, где почти все внешние знаки православия были стерты с лица земли. Градом святым назвал Санкт-Петербург блаженный прозорливый старец Нектарий Оптинский. Тем самым вступает в спор с вековечным, надо сказать, прежде всего, литераторами русскими созданным образом проклятого города, города морока, призрака. Да, этот город построен на костях многих людей. С точки зрения гуманиста это страшно. С точки зрения христианина всякое страдание имеет искупительный смысл. Но преподобный Нектарий, может быть, имел в виду и древнюю историю, называя наш город святым. И ныне стоит наш город святого апостола Петра на земле, просвещенный светом христианства, по преданию еще при апостоле Андрее Первозванном. Эти владения древнего Новгорода прославились многими подвижниками. Недалеко от будущей северной столицы еще сохранились храмы-памятники XII века, Старой Ладоги. Со всех сторон окружают ее древнейшие обители – Валаамская, Каневецкая, Тихвинская, Александро-Свирская. Помимо этих прославленных обителей, в пределах будущей петербургской епархии были и небольшие, но многочисленные монастыри. Всего на рубеже 15-16 веков не менее 16 мужских и 5 женских. И число их со временем увеличивалось. Напомним еще, что с конца XVIII столетия митрополит Санкт-Петербургский именовался и Новгородским. Таким образом, он становился преемником целого ряда новгородских святителей, ведших свое начало со времени крещения Руси в X веке. Таким образом, многочисленные новгородские святые преподобных и Христа ради юродивых издавна считались небесными покровителями города на Неве. Санкт-Петербург соединил в себе многие противоречия русской души, и в первую очередь души его великого основателя, императора Петра I. Именно он, прорубивший окно в Европу, избрал главным небесным патроном новой столицы святого благоверного князя Александра Невского, который боролся с латинянами и считал, что западная угроза куда более опасна, чем восточная. Император, внесший в жизнь страны разделение и смятение, первый храм на берегах Невы ставит в честь Бога любви и единения, в честь святой живоначальной Троицы. И одновременно с переездом царского двора в Петербург основывает Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. По окончании строительства главного монастырского храма Собора Святой Троицы святые мощи святого благоверного князя Александра были торжественно перенесены на место их нового упокоения. Особо почитал Петр Великий и тайнозрителя Святой Троицы святого преподобного Александра Свирского. Не раз бывал в основанном им монастыре. И одной из первых церковных построек в новой столице была часовня в честь преподобного Александра. Можно дерзнуть сказать, что Господь потрудился над упразднением противоречия между Востоком и Западом в Петербурге, когда в последние дни столичного его существования послал нам великого подвижника, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом прекрасно написал священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. «Что-то невиданное прежде наблюдается в столице. Побывайте на могиле батюшки, и вы увидите, как с утра до глубокой ночи беспрерывную волною идут туда богомольцы. Сразу же создалась здесь привычная обстановка святых мест, каких немало в России и каких не было доселе в нашей столице. Многолюден этот город, богат, красив. В этом городе бьет ключом жизнь государства. Но было в нем доселе что-то не русское, не народное, не церковное, что-то неродное и холодное. Туда отправлялись по самым различным делам. Не ехали только с одной целью – для богомоления, для покаяния, для очищения совести, для служения Богу. Столица России как бы ни была воцерковлена в глазах народа и оттого оставалась для него чудом.

0: Жою, и нужен был живой праведник, живой носитель веры. Казалось невозможно, чтобы мог воссиять подвижник веры с духом аскетизма, без которого православный человек не может представить себе святости. Нужно ли говорить, что такой именно подвиг и совершил отец Иоанн, что на нем именно и положена печать народной веры в его праведность и святость, народное признание его заживо угодником Божиим. Было в этом что-то таинственное и непостижимое, как таинственно все великое в мире. И ныне его могила, память о нем, вера в его молитвенное дерзновение к Богу привлекает верующих русских людей к столице, которая отныне как бы воцерковляется в народном сознании, приближается к русскому народному сердцу. Эти слова, сказанные московским проповедником о всероссийском батюшке, небесном покровителе нашего города, святом праведном Иоанне Кронштадтском, говорят о многом. Теперь, оглядываясь назад, вчитываясь в исторические свидетельства, мы видим, что последние Романовы в северной европейской столице старались сохранить древнее благочестие. Последний император российский понимал свое служение как следование данной при помазании на царство благодати. Он всеми силами старался оставаться христианином при решении государственных вопросов и, несомненно, был образцом христианской любви, сострадания и терпения в семейных отношениях. «Святым градом» назвал Санкт-Петербург преподобный Нектарий Оптинский именно в то время, когда в небесном Иерусалиме воссиял первый новомученик российский, протоиерей Иоанн Кучеров, на нашей земле, неподалеку от Петербурга, и не случайно, не где-нибудь, а в царском селе, в первые же дни Красной Революции была пролита священническая кровь, как пророческое предвестие о богоборческом характере новой эпохи. Нам необходимо осознать, что каждый храм в нашем городе стоит на мученической крови. В собор Санкт-Петербургских святых ходят и многие безвестные новомученики, те, что были зарыты заживо на Смоленском кладбище, те 20 монахов, что были расстреляны в Александро-Невской лавре в 1919 году, те сотни, а может быть и тысячи казненных в подвалах ОГПУ и на Левашовской пустоши, и в лагерях, и тюрьмах, увезенные от родных мест на север или в среднеазиатские степи. Слава Богу, что мы дождались утверждения праздника собора Санкт-Петербургских святых. И это всем нам согревает душу, заставляет опять и опять повторять, вопреки всем наветам и дурной революционной славе нашего города, слова преподобного Нектария Оптинского: «Петроград — град святой».
1: Когда покажется устам за тяжкий труд Христу молиться, есть самолитвенники нам, святые северной столицы, когда суля и огнь и хлад

когда идет духовный бой, и от нападок вражьих туго, вокруг под

северной столицы. Возьмут нас ласково под кров, святые северной столицы. Возьмут нас ласково под кров.

Сегодня день памяти великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, скончавшегося в 1908 году. Он родился 18 марта 1844 года в Тихвине. В году обучения в морском кадетском корпусе будущий композитор увлекся музыкой и вскоре потерял интерес к морскому делу. С 1861 года Римский-Корсаков стал участником Балакиревского кружка. Трехлетнее дальнее плавание дало ему возможность довольно усидчиво заняться композицией. По возвращении из путешествия Римский-Корсаков представил Балакиреву свою первую симфонию, которая, исполненная вскоре на одном из концертов бесплатной музыкальной школы, имела большой успех. За ней последовала опера «Псковитянка» и другие произведения композитора. В 1871 году Римский-Корсаков получил место профессора в Петербургской консерватории. Одновременно с этим композитор состоял инспектором музыкальных хоров морского ведомства. Работал в бесплатной музыкальной школе, в которой он был директором с 1874 по 1880 годы. Был помощником управляющего придворной певческой капеллой. Несмотря на большую занятость, Римский-Корсаков находил время для обширной композиторской деятельности в области оперной, симфонической, камерной, а позднее и церковной музыки. На сцене Мариинского театра в 1880 году появилась его опера «Майская ночь», а в 1882 году «Снегурочка», в которой лирический талант автора и истинно народная манера в обработке национальных мелодий выступила с большим рельефом. В 1897 году композитор окончил фантастическую оперу «Садко», которая имела огромный зрительский несомненный успех. Не менее обширна и замечательна деятельность Римского-Корсакова как симфониста. Из его симфонических произведений особенно выделяются «Антар», «Шахерезада», «Испанская каприччо», «Воскресная увертюра». Кроме этого, он написал струнный квартет и септет, фортепианный концерт, фантазию для скрипки на русские темы, много романсов и хоров акапелла, сборник народных русских песен и несколько небольших духовных произведений. Важное просветительское значение имела и дирижерская деятельность Римского-Корсакова, пропагандировавшего произведения русских композиторов. Благодаря его редакторской работе были опубликованы и исполнены многие произведения русской музыки.

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут.

0: штрафный батальон.
1: Братья и сестры, в эфире передача из цикла «Россия. Верные сыны» в студии Православного радио Санкт-Петербурга ветеран-фронтовик Николай Николаевич Живилов, председатель Совета ветеранов воздушно-десантных войск нашего города и области, участник боев в австрийских Альпах, Чехословакии, Югославии, Балатонской и Венской операциях. Николай Николаевич – десантник-парашютист, награжден многими боевыми наградами. Совсем юным добровольцем ушел он защищать нашу Родину. Как поется в известной песне, о героях былых времен не осталось почти что имен. И поэтому сегодня так дороги живые воспоминания и голоса тех, кто ценой своей жизни отстоял для всех нас, внуков, правнуков, великую победу. Сегодняшний наш гость, герой, автор книг «Что сохранила память на перепутье. Судьба и Родина едины». С Николаем Николаевичем Живиловым, его нелегкой, но победоносной судьбой, вас познакомит автор передачи «Россия. Верные сыны», кандидат социологических наук, капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов.
2: Николай Николаевич, 8 августа 43 года вам исполнилось 17 лет. 19 августа вы встречали праздник Преображения, а уже осенью 43 года вас отправили в учебную часть для подготовки к боевым действиям. Вы обучались в военном лагере «Биршет». Там были 5 учебно-стрелковых полков. Вас направили в школу сержантского состава в 43-й учебно-стрелковой дивизии. Расскажите, а как готовили сержантский состав в Красной армии?
3: Подготовка шла очень напряженно. Плоскогорье там было, большое плоскогорье. И на этом плоскогорье у нас была штурмовая полоса в 1 километр. Со всеми видами боевой подготовки. Вначале, значит, перебежками наступления, потом чучела стояли, нужно было с винтовкой коротким, длинным кали, коротким кали, вперед прикладом бей. Все это должно было быть отработано. И если это получалось плохо, то командир взвода возвращался снова, и снова начинали то же самое. Затем надо было с 3-метровой высоты прыгать вниз и форсировать реку. После того, как реку форсировали, значит, проволочное заграждение. Надо было под проволокой проползти 20 метров. Ну, это, конечно, было сложно. Если чуть только приподнимешься, ты зацепляешься за это самое, за проволоку. И все это во времени. Если проползли эти 20 метров, то тут же начиналась путанка, тоже 20 метров. Это большие такие рулоны кольцами, диаметром примерно 80 метров. По ним, по этой преграде пройти, пробежать было очень сложно. Надо было пробегать, выкидывая ноги влево и вправо, иначе сразу запутаешься и упадешь. Преодолев эту преграду, сразу надо было штурмовать гору, высоту. Высота была 400 метров. И если мы эту высоту преодолевали вовремя, надо было бросить еще гранату и попасть в окопы. Если это не получалось, то возвращались снова вниз и снова должны были эту высоту преодолевать до тех пор, пока командир взвода не получал удовлетворения от наших занятий.
2: Николай Николаевич, вам удалось добиться, что вас направили на фронт. Вот вы в теплушках, молодые ребята с песнями, приехали в Москву, а затем вас направили в город Киржач Владимирской области, где и располагались частью будущей 9-й гвардейской воздушно-десантной армии, резерва главного командования. Жили вы в землянках, которые сами же и оборудовали. Перед отправкой на фронт вы должны были получить, кроме строевой огневой подготовки, конкретную военную специальность. В учебной части было 3 отделения – радисты, телефонисты и авиасигнальщики. Кроме того, вы совершали прыжки с парашютом. Расскажите, как это было?
3: когда проходили занятия тактической подготовки, преодоление препятствий различных, так же, как и в учебной части было, с использованием местности. И самая серьезная подготовка, почти каждый день мы стреляли патронами боевыми. Стрельбище для нас было, из всех видов оружия мы должны были уметь стрелять. Техника у нас была вся образца 44-го года. Кроме РПД, ручного пулемета Дегтярева, все остальное было новое. Значит, автоматы ППС, финки, пятый номер у каждого был, московского завода. Пулеметы Горюнова. Он мог стрелять как по наземным, так и по воздушным целям. Ставил стрелу вверх, и на стрелу устанавливался пулемет. И вот с таким оружием мы были хорошо ознакомлены, могли с ним владеть при любых обстоятельствах.
2: Николай Николаевич, новый 1945 год вы встретили на Украине. Путь ваш лежал из Одессы в Молдавию, а затем в Румынию. Карпаты, Карпаты, ущелья, скалы. И вот, наконец, Трансильвания. А затем Венгрия. Расскажите, как проходили занятия по боевой подготовке?
3: Сначала вот в Молдавию проехали, а потом Трансильвания. Очень интересная страна. Никогда не слышал, не видел. Вот, и теперь тут попал. Там, значит, Трансильвания, вся горная страна. Горы очень высокие, ущелья страшные. И вот приехали на одну станцию. Там дома стоят по-черному и по-белому. По-черному это делали румыны. Интересно у них было. Длинный дом, тут же скот и тут же люди. Никаких перегородок нету, ни стенок никаких. А слева такой, как коридор, отделенный просто этими самыми жердями. И сначала крупный рогатый скот, дальше мелкий рогатый скот. Так вот, черный дом, у них печка, труба выходила под крышу. Не на крышу, а под крышу. И слева, и справа дым расходился под крышей. Крыши были соломенные, из тростниковой соломы. А вот белые дома, это уже венгерские. Они были сделаны из самодельного кирпича. Сделаны они были, отшукатурены и снаружи, и изнутри, с рисунками. Крыша была уже из черепицы, и труба выходила прямо наверх на крышу. И этим отличались черные дома и белые дома. И вот после Трансильвании мы попали в Венгрию. Высокие там горы. Это Карпаты были. Мы подошли к Будапешту. Будапешт состоит из двух половин. Пешт и Буда. Пешт – это восточная часть, а западная – Буда. У нас у каждого было три бутылки с горючей смесью, таких в коробочках деревянных. Смесь была самовоспламеняющаяся. Три гранаты противотанковых. Как нам было известно, что вот те гранаты, которые у нас были, они не достигали цели, не подрывали танки. И нам выдали новые гранаты. Эти гранаты были самые настоящие мины 82-миллиметрового миномета. Только вместо стабилизатора была рукоятка с предохранителем. Вот. А запал тот же самый. Надо было гранату проверить. Прошли за город, как сейчас помню. Сухой лес, такой высокий, высокий самый песчаный берег. И большое-большое ущелье. Вокруг ущелья мы расположились. Командир роты берет гранату такую, вставляет запал, а я в тот момент оказался рядом и с ним, слева. Берет, бросает, граната как грохнула. Тут мы увидели, что это сильно
2: противотанковая
3: граната. А я, никто не заметил этого, а я спрятался за него.
2: За командира.
3: За командира. Никто это не понял, не заметил, но мне было так стыдно, я собрался воевать с танками, а сам за командира роты спрятался, в то время, когда командира надо защищать.
2: Так вот, учили?
3: Так учили. Все пошли, а я встал и зашел в этот лес, сосновый лес, до сих пор помню, здоровые, большие деревья. Встал я за дерево, вставил гранату вот сам запал, а сам дрожу, боялся, страшно боялся, но решил себя испытать. Бросил изо всех сил. Там высоковато я взял ее. Она у меня попала в этот сучок дерева, как рванула. Осколки мимо меня пролетели, я ни жив, ни мертв. Хорошо, что из-за дерева я очухался, и давай скорее догонять своих. Вот таким образом я себя в тот раз испытал.
2: Да, испытали да. себя.
3: Я не столько гранату, сколько себя уже испытал.
2: Николай Николаевич, 17 марта 1945 года был день, когда вы впервые встретились с врагом. Вступили в бой. Что вы помните о своем первом бое?
3: Хорошо помню. Стрельба стоит и слева, и справа. Мы прошли, наверное, с километра. Командир полка к нам подошел. Подполковник Аветисян. Идем. Значит, четвертая рота была сзади, резервная. А наша рота, вот пятая наша и шестая, вот, фронтом. Пошли вперед. Сначала прошли метров, может быть, 50, ничего не было, не слышно. Только видно было, там костел стоял, и, значит, оборона видна заметно. Это утром. Только прошли еще, и по нам из пулеметов. Таким градом пули. Тут сразу убитые, раненые, залегли. Командир взводов поднимает. Он командир взвода второго на одного солдата. Это в моем присутствии. Я тебе приказываю вперед. Товарищ, куда же головы поднять нельзя? Я тебе приказываю. Парень погиб тут же. Встал и погиб. Правда, и командир взвода тут же погиб. Почему? Не знаю. Только известно, что ему пуля попала в висок слева. В деревне везде стрельба стояла. Посредине дом. Каменный, а вообще там все, насколько я помню, деревянные дома были. И к этому дому никак не подойти. И вот подошли с левой стороны. И ребята из разведки, у нас разведка все время впереди шла. Наша батальонная разведка. Ворвались в дом. Я тоже вместе с ними. Вытащили оттуда. Четырех немцев, один, по-моему, один мадьяр, три-то немцы были, и один эсэсовец. Ребята его окружили, все ниже его, начали с ним что-то говорить по-немецки, ничего не говорит. Да что, говорит, я с ним говорит, раз, финка ему в грудь, он назад, оттуда я его другого, всего изрезали тут. И все разбежались, кругом идет бой, а я остался, и вот эти четверо, один раненый, и командир роты пошел. Я тогда говорю командиру роты, товарищ старшина, давайте куда? Он повернулся, говорит, в расход. И сам пошел, ну везде бой идет. Командир роты, думаю, что делать? В расход, надо расстрелять. Как расстрелять? Живые люди, без оружия уже. Я тогда даю команду, шнель. Они пошли, пошли по дороге туда, откуда мы наступали. Уже дом последний прошли. Я не знаю, что делать. Расстрелять не могу. И не расстрелять тоже не могу. Вот ведь какая штука-то была. Наконец я собрался, все силы свои, подошел и выстрелил из автомата. Открыл глаза, смотрю, двое лежат, двое стоят. Я тогда в упор одного и второго. Пошел, куда пошел, как пошел, не знаю. Но только я прошел деревню, а у деревни, тоже за деревней сразу поле было, возвышенность, как балки вот эти, возвышенность метра полтора. И поле дальше. А за полем, ну, может быть, километр, не больше. Не больше, если не меньше, да. Лес был. Я пошел в том направлении. Я ничего не понимал и не соображал даже. Мне кричат, я слышу, что кричат, но что кричат, не понимаю. Куда идут тоже, не понимаю. Наконец, когда около меня уже полетели, пули уже свистят, до меня дошло, что ложись, ложись. Я лег, смотрю, два немца ко мне ползут уже близко. Ребята сделали очень хорошо. Кинжальный огонь, знаете, что такое?
2: Да,
3: с двух сторон.
2: Противоположных сторон.
3: Да. И они не дали этим немцам ко мне подползти. Я тогда развернулся и пополз назад.
2: Николай Николаевич, расскажите о том, как вы в австрийских Альпах, когда немцы окружили вашу роту, рискуя жизнью, спасли своих боевых товарищей.
3: Это было уже 28 числа апреля месяца. Рота шла в наступление. Какие там бои шли у нас несколько суток, по 6 раз немцев в атаку ходили, мы отбивали. Там шли у их войска СС и РОА, власовцы. Мы одного взяли, власовца, лет 30 парень. Говорю, что вы, вот я сам говорю, встав рядом, что вы со своими так воюете? А он говорит, а что, говорит, нам делать? Немцы победят, нам жизнь будет, а наши победят, все равно расстреляют. То есть за измену Родины расстрел был. А немцы, говорит, победят, нам жить будет. Мы, значит, тогда, 28 числа, к концу дня, мы ушли от нашего штаба примерно километров 4. Справа было ущелье глубокое, крутое очень. Сзади был лес. Тут были какая-то поляна. И туда дальше, это самое ущелье, из нас окружили немцы. Мы попытались вырваться, ничего не получилось. У нас оставалось человек, наверное, 12-18, не больше. Связь порвали немцы. Ну и вот. А я ближе к лесу находился. Командир роты подходит ко мне. Говорит, немцы леса боятся. А вот здесь, говорит, есть дорога лесная. И она идет прямо к тому дому, где находится наш штаб батальона. Но там, имея в виду, внутренняя, то есть наружная еще оборона немецкая. Он мне дал ему гранату с запиской, дает пароль, а пароль знает только командир роты, больше никто, и ответ. И я пошел. Жутко идешь, а там ночи темные, ветки хлещут, дорога-то лесная. Шел очень тихо и очень осторожно. Все прислушивался к каждому шороху. И когда я прошел эти 4 километра, это, наверное, не меньше, как 3-4 часа, наверное, я шел. Когда подошли туда, меня окликнули, стой, кто идет, свои. Пароль я назвал. Она ответ, проходи. А не видно. Только слышу, кто это. Ну, секреты. Я только прошел через порог и упал. Что было, как было, ничего не знаю. Видимо, от переусилия над собой. И когда я очнулся, стоит около меня часовой и никого больше. Он увидел, что я проснулся, очнулся. Давай, вставай. Меня тут оставили, тебя дежурить, чтобы ты это самое... Выспался. Ведь мы сутками не спали. Сутками. Месяцами не знали, над головой неба не видели. Плащ, палатка и все. И снег, и дождь, и жара, и все было наше. Я говорю, как наша рота? Да вставай, пошли быстрее догонять. Твоя рота уже воюет. Без единого, без единой потери все остались живые. На следующем тут момент командир роты остановил. Живилов, выйти из строя. Я вышел из строя. Товарищи, Живилов спас всю нашу роту. Он спас меня. Объявляю благодарность и представляю к награде ордена Красного Знамени.
2: Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, как проходили бои за Прагу и как вы встретили окончание Великой Отечественной войны?
3: Когда мы закончили бои в Австрии, это было 30 числа вечером уже. А впереди, метрах 100-150, не больше, находилась оборона немецкая, из камней сделана. И мы расположились. Нас оставалось 7 человек. Четвертая рота слева от нас. А тут сзади большое ущелье было, глубокое, обрывистое такое. И мы тут расположились, а тут дальше гора. Отходить. Как отходить? Мы никогда не отходили. Все вперед шли. подползает ко мне Миша Смолинский. Подполз, говорит, Гадов, надо последнюю гранату бросить. Действительно, у меня была последняя граната. Он лежа, это самое, вынул чеку, гранаты на боевом взводе, пружину только отпустили, и все. Только приподнялся на левую руку, да, а правый занес. Ну, оттуда выстрел, пуля попала ему ниже ключицы. Граната у него упала, он упал. Я схватил гранату, потому что она через 4 секунды взрывается сама. Я схватил и даже не в сторону немцев, а так через себя в щели бросил. И я встал, взял одной рукой подмышку под левую, а второй рукой за правую ногу. Все время, как только вспоминаю, думаю, как они меня-то не подстрелили. Рядом, тут же, стоячим, стоял я. Я его взял вот так в руки-то, отнес буквально 7 метров к краю ущелья, тут дерево еще стояло. Он у меня выпрямился в струнку, вздохнул и готов. Я его положил, расстегнул воротник, ремень расстегнул. И в этот момент из 4-й роты парень шел по краю ущелья. Вот. Вдруг упал, главное, не слышал я выстрела. Упал и летел, крутое ущелье, и пролетел, наверное, 100 метров пролетел. Дерево стояло, за дерево зацепился и лежит. И вот мы втроем стали рыть яму, а там как яму, там камни, каменистые вся. Ну вот, вырыли, все это сделали. Вот и начали мы спускаться с гор. Были на высоте, по-моему, 1730 или 1830 метров высоко были. Всю ночь спускались. И вот в книжке вот в этой, там этот самый домик стоит, видел, да?
2: Да.
3: Это мельница. Это река Трайзенка. Вот мы к ней спустились. Солнце начало сходить за горы. Ребята говорят, а у нас и сейчас дома 1 мая, праздник. А мы были рады, что живые остались. У нас вроде 6 человек, да, 4-й человек 17 или 18 осталось. Ну, и в других батальонах тут еще было, да. Вот отдохнули, сделали марш. Командир полка ходит среди нас всех. Всех наградить Отечественной войной, всех наградить Отечественной войной. Нас 2 числа мы получили радиограмму чехи. Русские солдаты, помогайте, мы обливаемся кровью. Бои идут в пригородах города Праги. Ну вот командование тут же связалось. Это было 11:00, наверное, утра, вот 2 числа. И в 2 часа дня мы на повозках поехали навстречу туда. На 2-й украинский фронт. Мы этого не знали, что 2-й. Мы-то на 3-м были. И вот день и ночь ехали. Со 2-го на 3-е, с 3-го на 4-е, 4-е на 5-е проехали по Вене, мимо дворца. И вот это колеса интересного там, которое у них смотровое. Я на нем бывал. Проехали Дунай. И 5 числа утром мы были уже на 2-м украинском фронте. Едем. Солнце сошло, километров 10 вот так дугой, подковой такой, фронт идет, видать, всполохи-то везде. Говорим, смотрите, какая тут благодать, не то, что у нас. Там фронт, тут тыл, а мы идем, утро идем вперед, ночь, круговая оборона. Вот так мы воевали. Оказывается, мы попали на 2-й украинский фронт. Нас увидели немцы, как открыли по нам из 6-ствольного миномета. Мы все вперед, а впереди деревня была. Приехали, подошли к этой деревне. К вечеру подходим к лесу. Нас ввели в состав 2-го украинского фронта. Сразу мы окопались. Нам говорят, утром ставят задачу наступление. В 200 метрах находится немецкая оборона. Перед обороной находится проволочное заграждение. Саперы сделают проходы. Утром идем в атаку. И вот утром еще, темно еще, как поднялись справа, как грянули, ура, никогда такого не было. Тогда стало видно, боже мой, сколько тут нас много. Оказывается, мы 2 фронтами, 3-й и 2-й украинские фронта. Мы быстро немцев выбили из этих самых, из окопов, минут 20-30, наверное, больше в окопах. Когда выбили, они в эту деревню, деревни уже никого не было, чешская первая, чешская деревня была. 6-го весь день и всю ночь мы преследовали. Утром, это было 8 числа, уже в чешской деревне. Весь день мы еще продолжали наступать.
2: Так вы встретили войну в Праге?
3: Нет, до Праги еще.
2: До Праги, да?
3: Да, на реке Волтава, за противником, город противник.
2: Николай Николаевич, в заключение нашей беседы дайте характеристику верховному главнокомандующему товарищу Сталину.
3: Если бы Сталина не было, нам бы не победить.
1: Братья и сестры, вы слушали передачу из цикла «Россия. Верные сыны». Запись беседы с ветераном-фронтовиком Николаем Николаевичем Живиловым, председателем Совета ветеранов воздушно-десантных войск нашего города и области. Передачу подготовил и провел кандидат социологических наук, капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов.

0: Дорогие ребята, отроки и отроковицы, предлагаем вашему вниманию рассказ о юных героях Великой Отечественной войны и их подвигах.
1: До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел час тяжелых испытаний, и они доказали, каким огромным может стать обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе со взрослыми на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы и независимости своей родины. Юные герои Великой Отечественной войны. Мальчишки и девчонки, которых судьба привела на войну и сделала солдатами, матросами или партизанами. Десятки, если не сотни тысяч.
2: По официальным данным Центрального архива Министерства обороны, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 военнослужащих в возрасте до 16 лет. При этом понятно, что далеко не каждый командир подразделения, рискнувший взять на воспитание сына полка, находил в себе смелость заявить о воспитаннике по команде. Понять, как старались скрыть возраст маленьких бойцов их отцы-командиры, которые в самом деле многим были вместо отцов, можно по неразберихе в наградных документах. На пожелтевших архивных листках у большинства несовершеннолетних военнослужащих указан явно завышенный возраст. Реальный выяснялся гораздо позже, через 10, а то и через 40 лет. А ведь еще были дети и подростки, воевавшие в партизанских отрядах и состоявшие в подпольных организациях. И там-то их было гораздо больше, в партизаны порой уходили целыми семьями. А если и нет, то почти у каждого подростка, оказавшегося на оккупированной земле, было за кого мстить. Так что десятки тысяч – это далеко не преувеличение, а скорее преуменьшение. И, видимо, точного числа юных героев Великой Отечественной войны мы не узнаем уже никогда. Но это не причина не помнить о них.
0: Толя Шумов.
3: Шла осень 41-го. Линия фронта стремительно продвигалась на восток. В западных районах Московской области шло формирование партизанских отрядов и подпольных групп. В состав одного из них вошла мама Толи Шумова, Евдокия Степановна. Вместе с ней в партизаны ушел и сын. Анатолий не отказывался от любых, даже таких трудных и рискованных заданий, как минирование автомобильных дорог и уничтожение линий телефонной связи противника. Несколько раз он был близок к провалу, два раза задерживался немецким патрулем, но сумел уйти и вернулся в отряд. Обладая артистическими способностями, ему неоднократно удавалось водить немецких солдат за нос и, не вызывая подозрений, проникать в тыл врага, добывая ценнейшие сведения. Через какое-то время фашисты все-таки заинтересовались личностью дерзкого подростка. Началась облава, в результате которой Толя был схвачен. На допросе мужественно молчал, не сказал ни слова о том, где скрываются партизаны. В лесу под Можайском юный герой Толя был расстрелян. Точное место его смерти неизвестно. За смелость и мужество, проявленные в борьбе с нацистами, партизанский разведчик Анатолий Шумов посмертно был награжден орденом Ленина.
0: Володя Колядов.
3: Пионер Володя Колядов жил и учился в подмосковном селе Осташово. Когда началась Великая Отечественная война, он просил, чтобы его зачислили в добровольческий батальон. Так 15-летний Володя Колядов стал бойцом истребительного батальона. Когда враг подошел к Москве, добровольческий батальон Осташовского района Московской области превратился в партизанский отряд, командиром которого был Василий Федорович Проскунин. Володя стал в нем настоящим бойцом. Сражался вместе со своим школьным другом Анатолием Шумовым. В задачи юных партизан входили главным образом добыча сведений о численности врага в конкретных местах, о продвижении немецких войск по проселочным дорогам, а также распространение среди местных жителей агитационных листовок, печатавшихся на эвакуированных партизанский лес типографии. Он также взрывал вражеские танки, машины с горючим, был смелым разведчиком. Когда Красная Армия подошла к Осташовскому району, требовалось срочно произвести разведку расположения огневых точек противника. Два его товарища отползли в безопасное место. Володя не успел. Он выпустил ракету, вызвал огонь на себя. Володя умер как герой. Задание было выполнено. Вражеские огневые точки обнаружены. Владимир Колядов погиб всего через несколько дней после смерти своего друга Анатолия Шумова. За проявленное мужество и героизм награжден посмертно орденом Красного Знамени.
0: Аркадий Каманин.
3: Он мечтал о небе, когда был еще совсем мальчишкой. Отец Аркадия, летчик Николай Петрович Каманин, участвовал в спасении челюскинцев, за что получил звание Героя Советского Союза. А еще всегда рядом друг отца, Михаил Васильевич Водопьянов. Было от чего загореться сердце мальчугана, но воздух его не пускали, говорили «подрасти». Когда началась война, он пошел работать на авиационный завод, потом на аэродром. Пользовался любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, пусть всего на несколько минут случалось, доверяли ему вести самолет. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины, летчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию управление, и мальчик посадил самолет на свой аэродром. После этого Аркадию разрешили всерьез учиться летному делу. И вскоре он начал летать самостоятельно. Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолет, подбитый фашистами. Под сильнейшим минометным огнем Аркадий приземлился, перенес летчика в свой самолет, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награжден вторым орденом Красной Звезды. К тому времени он стал уже опытным пилотом, хотя было ему 15 лет. До самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный герой о небе мечтал и небо покорил.
0: Валя Зенкина.
3: Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, рушились стены, гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. У Вали Зенкиной отец ушел в бой в первые минуты. Ушел и не вернулся. Погиб героем, как многие защитники Брестской крепости. А Валю фашисты заставили под огнем пробираться в крепость, чтобы передать ее защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их солдатам. В крепости не хватало воды, ее делили по глотку. Пить хотелось мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка. Вода нужна раненым. Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из-под огня, переправить их на другой берег реки Муховец, иной возможности спасти их жизнь не было, маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить ее с бойцами. Но приказ есть приказ. И тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы. И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на ее долю, но она выдержала, выстояла. И свою борьбу продолжила уже в партизанском отряде. Воевала смело, наравне со взрослыми. За отвагу и мужество была награждена орденом Красной Звезды.
0: Валя Котик.
3: Стремительный гитлеровский блицкриг лета 1941-го. И вот Валя, живший к тому времени в городе Шепетовка вместе с семьей, уже на оккупированной территории. Победоносная мощь вермахта вселяла страх во многих взрослых, но не напугала Валю, который вместе со своими друзьями решил бороться с фашистами. Для начала они стали собирать и припрятывать оружие, оставшееся на местах боев. Потом осмелели до того, что стали красть автоматы у зазевавшихся гитлеровцев. А осенью 1941 года отчаянный мальчишка совершил настоящую диверсию. Устроив засаду у дороги, он гранатой подорвал машину с гитлеровцами, уничтожив несколько солдат и командира отряда полевой жандармерии. О делах Вали узнали подпольщики. Остановить отчаянного мальчика было почти невозможно, и тогда его привлекли к подпольной работе. Ему поручали собирать сведения о немецком гарнизоне, расклеивать листовки, выступать в качестве связного. 11 февраля 1944 года Вале исполнилось 14 лет. Фронт стремительно катился на запад, и партизаны как могли помогали регулярной армии. Сражение за Изяславль 16 февраля 1944 года получилось жарким, но оно уже завершалось в пользу партизан, когда шальной пулей Валя был тяжело ранен. Ранение оказалось смертельным. 17 февраля 1944 года Вали Котика не стало. Котику Валентину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Володя Дубинин.
3: Чем ближе наступавшие гитлеровцы были к Керчи, тем активнее руководство города готовилось к партизанской войне в случае его оккупации. Базами партизанских отрядов должны были стать Аджимушкайские, Старокарантинские каменоломни, которые представляли собой настоящие крепости. Володя с приятелями узнали про отряд и стали просить взрослых взять их в партизаны. После некоторого колебания командир отряда дал добро. Мальчишки, способные выйти из каменоломен сквозь узкие расщелины, были незаменимы в качестве разведчиков. Партизаны в каменоломнях Старого Карантина очень скоро начали беспокоить немецкое командование. Однако выбить их оттуда гитлеровцы не могли. Тогда они приступили к осаде, заблокировав все выходы и старательно заливая цементом щели. Вот тут-то и пригодились мальчишки. Володя Дубинин, Ваня Гриценко, Толя Королев выходили из каменоломен там, где не могли выбраться взрослые, и приносили ценные сведения противники. Когда гитлеровцы заблокировали все крупные лазы, в оставшиеся мог пролезть только маленький и юркий Володя. В канун нового 1942 года командование поставило задачу разведчику Дубинину добраться до Аджимушкайских каменоломен и связаться с базировавшимся там партизанским отрядом. Но когда Володя отправился выполнять приказ, наткнулся на советских солдат. Это были бойцы морского десанта, которые в ходе Керченско-Феодосийской операции освободили Керчь. Радости Володи и его боевых товарищей не было предела. Но гитлеровцы окружили старокарантинские каменоломни сетью минных полей, и партизаны не могли покинуть их. Выйти там, где выходил Володя, взрослые физически не могли. И тогда Володя вызвался быть проводником у саперов. Первый день разминирования прошел успешно. Но 4 января 1942 года около 10 утра у входа в каменоломни прогремел мощный взрыв. На мине подорвались 4 сапера и Володя Дубинин. Погибших саперов Володю похоронили в братской партизанской могиле в молодежном парке Керчи. Посмертно Владимир Никифорович Дубинин был награжден орденом Красного Знамени.
0: Володя Казначеев.
3: 1941 год. Весной Володя Казначеев закончил 5 класс. Осенью вступил в партизанский отряд. Когда вместе с сестрой

0: 8 эшелонов. Он был связным, ходил нередко в клетню, доставляя ценнейшие сведения. От операции к операции становился опытнее, искуснее. Отрывочная информация об опытном подрывнике Казначееве дошла и до немецкого командования. За его голову оккупационные власти назначили награду, даже не подозревая, что их опасному противнику всего 15 лет. Он сражался рядом со взрослыми до того самого дня, пока родной край не был освобожден от фашистской нечисти. И по праву разделил со взрослыми славу героя, освободителя родной земли. Володя Казначеев награжден орденом Ленина, медалью партизану Отечественной войны первой степени.
1: Зина Портнова.
0: Сопротивление гитлеровцам на территории Белоруссии было особенно яростным. С первых дней войны здесь создавались партизанские отряды и подпольные группы. Так Зина Портнова стала юным мстителем. Подпольщики начинали с мелкого вредительства, далее крупные диверсии. Отравление еды в фашистской столовой чуть было не стоило Зине жизни. Пришлось, дабы отвлечь от себя подозрения, есть отравленный суп. Спасла от яда Зину бабушка, выходила народными средствами. 26 августа 1943 года немецкая контрразведка провела массовые аресты членов организации «Юные мстители». Зину пытали, пугали, но выведать у нее информацию им не удалось. Во время одного из допросов гитлеровский офицер отвлекся, и Зина среагировала мгновенно, схватив лежащий на столе пистолет. Она застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось застрелить еще двоих немцев, но скрыться не получилось. Зине прострелили ноги. После этого нацистами двигала только ярость. Ее пытали уже не ради сведений, а ради того, чтобы доставить ей как можно более страшное мучение, заставить девушку просить пощады. Зина все сносила стойко, и эта стойкость бесила палачей еще больше. Ранним утром, в январе 1944 года, искалеченную, но не сломленную Зину расстреляли. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Портновой Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Надя Богданова. Ее дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. В это трудно поверить, но когда она стала разведчицей в партизанском отряде дяди Вани Дьячкова, ей не было еще и 10 лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, все подмечая, все запоминая и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней Званцовым вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били, пытали, а когда привели ко рву расстреливать, сил у нее уже не осталось. Упала в ров, на мгновение опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. Второй раз ее схватили в конце 43-го, и снова пытки. Считая разведчицу мертвой, гитлеровцы бросили ее. И снова ей повезло. Местные жители выходили девочку. Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки, ее командир говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей. И назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь. Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награжденная орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени медалями.

0: больше рядом.
1: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
2: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
1: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, заключенного в узах на Украине протоиерея Сергия, протоиерея Александра, болящего иеромонаха Константина, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Никифора, узника Сергия, тяжко болящего Леонида, болящей Ники, тяжко болящего Александра, болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, тяжко болящей Татьяны, воина Германа, Кирилла, болящей Марии, болящей Юлии, болящего Сергия, болящей Ирины, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадом и сродниками, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Иулии, тяжко болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Татьяны, болящего Леонида со сродниками, тяжко болящего Алексия, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия со сродниками, Василия, болящей Натальи с чадами, болящего Петра, болящей Елены, Ольги с чадами, Марии, Вероники, Виктора, Ксении с чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, Ирины, болящей Ольги с чадом, Татьяны, Андрея, Людмилы с чадами, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня с нами беседует епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И вот владыка Кирилл уже беседовал с нами, очень интересная такая получилась беседа о старцах, о подвижниках и о собственном жизненном пути, вот как владыка вообще пришел к церковному служению, как, с какими он удивительными, благочестивыми людьми встречался. А сегодня владыка расскажет нам об отце Алексее Мечеве и затронет такие темы, это очень актуальные темы, как вот прозорливость, допустим, почему какой-то пастырь наделяется от Господа прозорливостью, затем как вот правильно исповедоваться, отталкиваясь, конечно, от наставлений святого праведного Алексея Мечева. И в том числе, владыка, надеюсь, вы нам расскажете о том, как вот правильно относиться к государственной власти. Вот священники должны поддерживать власть или там критиковать, потому что ведь отец Алексей, он же застал уже революционные годы, и там вот как было правильно относиться. А люди часто вот ропщут на власть. И много других тем, я надеюсь, мы сможем рассмотреть.
1: Да, спасибо, отче. Сам Бог велел немножко поподробнее остановиться, что-то вспомнить или узнать новое из жизни этого великого молитвенника, который стяжал большие дары духовные, находясь не в лесах, не среди каких-то пещер, а вот посреди большого столичного города. Конечно, в силу своей простоты и такой особенной какой-то скромности, которая была свойственна отцу Алексею, он, может быть, для многих он воспринимался как даже простой сельский батюшка, хотя служил, опять-таки, повторюсь, в центре столицы. Его такая простота в то же время была очень на руку, в хорошем смысле, простым людям, которые приходили и чувствовали его доступность, открытость и его, конечно же, любящее сердце. Ну, жизнеописание частично на вашем канале уже было, я думаю, освящено его, и люди могут быстро это в памяти восстановить. Я бы, наверное, хотел остановиться на его духовном пастырстве, на его каких-то вот личностных качествах, на которые, конечно же, должны обратить внимание и священники, и будущие священники, семинаристы. Ну и, конечно же, на тех духовных наставлениях, духовных заветах, которые отец Алексей оставил своим духовным чадам, которые пронесли его заветы через тяжелые годы гонений советского периода. Наверное, можно о таких людях говорить много, и, конечно, до конца все равно трудно понять, как человек раскрыл свое сердце такому большому числу людей. Он очень скромно говорил про себя, что я как помойка, в которую все сваливают все, что у них накопилось плохого, негативного,
0: на исповеди.
1: Греховного, на исповедь. И надо сказать, что он был человеком, таким очень тонким педагогом, пастырем, который каждому не навязывал всем одно и то же, скажем, одну и ту же схему духовного руководства. Некоторые люди к нему обращались несколько раз в год, кто-то раз в месяц, кто-то чаще. Кого-то он только подсказывал чуть-чуть, давал советы в каких-то самых важных жизненных ситуациях. А кто-то к нему обращался уже более за внутренними духовными вопросами, как молиться, как бороться с грехом. А кого-то даже вот из тех, кто жил в миру, он доводил до такого, постепенно подводил с Божьей помощью к такому духовному состоянию, когда человек отслеживал сам за собой уже самые какие-то маленькие, казалось бы, для обычного христианина незаметные такие неправильные движения душевные, какие-то греховные, либо раздражение, гневливость или что-то еще. И потом эти его духовные чада приносили к нему на исповедь не только внешние ошибки или не только вопросы какого-то внешнего устроения жизни, хотя это было тоже важно, и отец Алексий довольно много уделял внимания порядку, упорядоченности жизни человека, христианина, и внешнего порядка, и внутреннего характера. Ну вот многие доходили до того, что они очень глубинно отслеживали свои внутренние состояния. И за каждое из них сами себя укоряли и приносили это потом на исповедь и на такое вот откровение помыслов. К сожалению, иногда встречаешь от некоторых священников мысли, что вот откровение помыслов – это только для монашествующих, для обычного христианина это не нужно. Но вот из опыта святого Алексия можно сказать, что, наверное, да, безусловно, не все люди доходят до такой степени, когда им нужно, скажем, на исповеди подробно проговаривать все движения своей души. Человек, может быть, к этому просто не готов. Но считать это совсем ненужным, даже для просто христианина, живущего в миру, думается, из опыта святого Алексия видно, что это неправильно. Безусловно, все внешние наши грехопадения, ошибки большие и маленькие, они все-таки происходят из-за внутреннего вот такого внутренней беспечности. И отец Алексей об этом много говорил, что если ты хочешь приблизиться к Богу, если ты хочешь приобрести добродетели, то тебе нужно очень внимательно сосредотачиваться на внутреннем своем мире и отслеживать свои чувства на молитвенном правиле вечером, проверять себя, не просто формально прочитывать молитвы, а проверять себя, что ты сделал за этот день неправильно и во внешнем, и во внутренних своих настроениях. И, в общем-то, здесь он, безусловно, опирался на слова самого Спасителя, что из сердца исходят все согрешения и злые мысли, и злые поступки. Соответственно, такой вот отец Алексий, подвижник и молитвенник, он явился, стал притягательным для людей очень разных профессий, и ученых, и писателей, и художников, артистов, философов, инженеров, студентов, рабочих. Но надо сказать, что и монашествующие, особенно в период, когда в коммунистической России стали закрываться монастыри, многие монашествующие обращались к отцу Алексию и в нем находили достойного наставника и пастыря, несмотря на то, что он был женатым священником, имел детей. Он стяжал дары не меньшие, чем многие подвижники в монастырях. И у него была очень близкая связь с собственной пустынью, особенно со старцем Анатолием Оптинским, уже ныне прославленным преподобным Анатолием-младшим, Потаповым. И старец Алексей очень со светлой улыбкой, вспоминая старца Анатолия, говорил: «Мы с ним одного духа». Многие даже из Оптиной пустыни говорили, как, по-моему, если я не ошибаюсь, старец Нектарий Оптинский, что почему вы к нам ездите, у вас есть отец Алексий в Москве. И скитоначальник также, хотя он не прославлен в лике святых, по-моему, отец Мелхиседек, он тоже был близок к отцу Алексию, они стояли в переписке. В общем-то, видно в отце Алексии, что он был человеком, который стал пастырем для всех родов жизни, людей, находящихся в разных возрастах, в разных каких-то жизненных условиях, призваниях жизненных. И на всех у него находилось слово поддержки, слово вразумления. И, безусловно, мы знаем, что он имел дары прозорливости, которые тоже очень помогали ему в его служении. В том числе ему открывалось неоднократно, что произошло с людьми, находящимися в безвести, в состоянии безвести пропавших во время Первой мировой войны, приходившие и приезжавшие из разных уголков страны, узнавшие о нем уже люди, получали по молитве от него ответ, как молиться за безвести пропавших, за здравие или за упокой. Также он имел близкое общение со святейшим патриархом Тихоном. И вот я тут не могу подробно рассказать, но думается, это тема очень тоже богатая в плане исследования и возможных каких-то новых даже открытий. Но мне вот почему-то представляется, что наверняка, безусловно, отец Алексий повлиял в том числе на духовный, скажем, духовную ориентацию святейшего патриарха Тихона, потому что вначале, мы знаем, святейший Тихон посылал, выпускал послание с анафемой против коммунистической вот этого бунта. Постепенно, безусловно, святейший Тихон и сам молился, но, безусловно, становление вот, сознания соборное имело характер. Как церкви было возможно оценить вот эти страшные гонения, закрытие церквей, казни священнослужителей и монахов, и при этом дойти до сознания, что эта власть пришла надолго, и за нее надо молиться. Вот, думается, что введение поминовения власти, оно было в том числе, здесь отец Алексий, я думаю, тоже свою роль духовную сыграл. В частности, один очень яркий пример, когда один человек, желавший принять участие в сражении гражданской войны, как глубоко верующий, он хотел сделать это на стороне Белой армии. И зная, что отец Алексий – человек святой жизни, который, как предполагал тот человек, безусловно, будет на стороне Белой армии, против тех, кто разрушает храмы, он пришел к нему взять благословение. Отец Алексий в то время болел, но как по дару прозорливости не пришлось этому человеку даже формулировать вопрос. Только он зашел в келью, а старец ему отвечает на его мысли. «Нет, нет, нет». «А что нет?» – спрашивает пришедший. «Нет тебе благословения идти воевать в Белую армию». «Почему?» – спрашивает он, удивленный. «А потому, – сказал отец Алексий, – что эта власть пришла надолго. И по Божьим попущениям, пока не исполнятся те времена и сроки, которые отпущены этой власти, никто ничего не сможет сделать. Никто не сможет ее опрокинуть. Это Божий промысел, и здесь нужно просто его принять, а не воевать на поле брани или как-то мысленно перестать воевать».
0: Видимо, если бы он пошел туда, он бы и себя погубил, и мог бы и другим повредить, и потом вообще непонятно чего, потому что надо было все-таки оставаться с Россией, внутри поддерживать духовную жизнь в России.
1: Да, думается так. Ну, по крайней мере, также я помню, что многие трудные годы думали, когда было весьма голодно в Москве и в окрестностях, думали поехать в южные части нашей страны, в том числе на Украину. И отец Алексий здесь тоже настаивал на том, что нужно претерпеть это испытание, нужно остаться там, где ты есть, где Господь тебя посетил, и при этом предупреждал, что если вы уедете, то там будет еще хуже. Ну и действительно, через короткое время там наступил так называемый Голодомор, где голод был еще более жестокий, чем здесь, в центральных районах России. Вот эта прозорливость старца, она, конечно, многократно проявлялась, и все, кто с ним общался, исповедовался, они чувствовали, что он, пожалуй, зачастую лучше знает их какие-то внутренние движения души, мотивации каких-то поступков, чем сам человек. Человек, как мы знаем, находясь вот в нашем падшем состоянии, мы зачастую настолько привыкаем себя оправдывать, что где-то и сами себя обманываем. Человеку зачастую кажется, что вот он, может, я поступил, сделал какой-то не очень хороший поступок, потому что вот хотел чего-то не самого плохого, не просто из-за какого-то явного греха, а, может быть, у человека смешанные чувства часто бывают, и вот в этом таком калейдоскопе разных чувств, движений души, мыслей, эмоций, отец Алексий, как и другие старцы, имел дар помочь разобраться. Хотя, надо сказать, у него еще была такая особенность, что, думаю, может быть и не всегда, но чаще всего, по свидетельству одного из описателей духовного пастырства отца Алексия, он чаще всего, когда человек приходил к нему в очень сильных эмоциях, он не начинал его обличать и указывать на греховную, скажем, источник вот этого его состояния. И не указывал ему сразу на его ошибки. Он давал ему успокоиться, выслушивал его. А потом, когда человек успокаивался, бывало, что и на другой день какой-то, или чуть позже в этот же день, по возможности, он уже начинал с ним работу над ошибками, показывая то греховное движение или многочисленные греховные движения души, которые были в душе этого исповедника.
0: Владык, я вот как-то встречал такие воспоминания, что сам отец Алексей, он старался где-то даже прикрыть свою прозорливость, и даже как-то он говорил, что вот там меня называют прозорливым, а на самом деле это просто, ну, опытность обычной вот человеческой жизни, что-то такое, вот он так говорил, что со многими людьми общаюсь, и поэтому уже вот просто какой-то опыт. Но как вы привели примеры, все-таки видно, что у нее была явная такая прозорливость от Господа.
1: Да, ну, я думаю, что, безусловно, как все святые, они пытались скрыть свои дары. И, наверное, даже точно можно сказать, что, конечно же, он был очень опытный пастырь. И некоторые вещи мог, скажем, просто по опыту понимать, в каком человек состоянии находится, по выражению лица, по обстоятельствам его жизни. Но действительно, вот мы привели примеры, которые говорят о том, что у него были дары Духа Святаго, ему Господь открывал вещи, которые было невозможно определить по состоянию человека. Вот, допустим, приходит мать сына, который пропал без вести в сражениях Первой мировой войны. Ну, она ничего не знает о сыне, и по ее внешнему виду совершенно невозможно определить о его судьбе. А немножко скрывая свой дар, старец Алексей говорит, ну, разное, молись как за живого, ну, разное бывает. Вот, допустим, кто-то попал там в такие какие-то передряги, в плен, еще куда-то. В общем, сейчас вот, допустим, один там молодой мужчина работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. Оказывается, через некоторое время она получает письмо от сына, который работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. То есть, действительно, это откровение, которое иначе не назовешь как даром всеведущего, всезнающего Бога, Господа Бога.
0: Владыка, я вот задам такой вопрос, наверное, и многих семинаристов, тех, кто учится, да и не только семинаристы, вообще православных христиан он интересует. А как вообще вот это появляется, да, что человек вдруг раз, и он начинает что-то прозревать? Из-за чего это дается? То есть ведь, скажем, семинаристы, вот они заканчивают учебу, потом становятся священнослужителями. И многие поначалу, еще будучи юными совсем, еще не став священниками, они думают так, что ну вот, стану священником, может быть, тоже буду прозревать, тут же подсказывать людям. А потом оказывается, что Господь им не подает вот эту прозорливость. И в чем тут вот секрет? И почему не подает? А если подает, то почему именно вот таким, как отец Алексей Мечов?
1: Ну, да, здесь тема такая обширная, вопрос очень важный. С одной стороны, для молодого пастыря, конечно, важно даже и не искать этой прозорливости, и не ожидать ее. Потому что она дается все-таки особым избранным людям. Чаще всего очень простым и смиренным, которые сами этого в какой-то степени даже, скорее всего, не ожидают. И мы знаем, что святые даже бывало просили у Господа Бога забрать дары особые, особые яркие, в том числе прозорливость или дар исцелений, вот сверхъестественные дары, для того, чтобы ну, как-то не подскользнуться, они с большим недоверием, эти люди Божии, относились к себе. И поэтому, в общем-то, никогда и не просили таких даров. Поэтому понятно, что для молодого священника мы тут, скажем, ориентируем на то, чтобы просто вежливо относиться ко всем приходящим, терпеливо. Несмотря на боль и подчас какое-то, может быть, у кого-то истеричное, у кого-то возмущенное состояние духа всех приходящих, современному человеку даже не всегда-то и нужна эта прозорливость, зачастую ему нужно просто внимание, доброе слово. А дар прозорливости, он все-таки особенный, дается на каких-то уже высших ступенях духовного развития, и то не всем. И, строго говоря, конечно же, мы понимаем, что это дается по дарам по мере соблюдения заповедей, особенно смирения, потому что она, эта добродетель, стоит как фундамент, который, по-моему, по слову преподобного Авва Дорофея, это он еще сравнивает, кроме фундамента, у него есть такой прекрасный яркий символ. Это вот связка такая цементная, ну, он использует другое слово, но современным языком говоря, это такой вот цемент, который связывает вместе разные кирпичи строящегося дома. Разные добрые дела, молитвы, разные даже добродетели. Если они не будут скреплены, вот эти кирпичики, некой вот такой связующей, цементирующей связкой, которая есть смирение, то все эти кирпичи потом опять запросто посыпятся на голову строителю. И также вот в духовной жизни все даже добрые дела могут стать препятствием для, не только для духовного развития, но могут даже стать своего рода опасностью для человека неопытного, не скрепившего все свои труды добродетелю и смирения. Поэтому отцу Алексею он, конечно же, этот дар давался именно в силу того, что он всю свою жизнь посвятил служению ближнему. Вот одно из его таких наставлений, он, кстати, советовал почаще творить молитву, и опираясь, во-первых, на свой опыт, во-вторых, он, безусловно, был человеком, начитанным святоотеческой литературой, опираясь на добротолюбие, на преподобных Каллиста, Игнатия, Исихия Иерусалимского, Марка Подвижника. Не очень обширные цитаты, но главные мысли он передает, в частности, в своих наставлениях о молитве. И если так обобщить, то он своим прихожанам это передавал в такой форме, что мы можем молиться как-нибудь, а чтобы молитва была благодатная, чистая, это уже дар Божий. Не упаси Боже, говорил отец Алексей, искать какой-то особой молитвы. Мы даже, говорит, просто не имеем права помыслить, что мы можем творить молитву. У святых отцов есть такое выражение «творить молитву», «искусство молитвы». Он их, своих чад духовных, приводил к мысли, что по греховности, по неопытности, по нашей ленности мы находимся в состоянии, когда нам просто бы читать молитву. В простоте, ничего не ожидая, ни на что не рассчитывая. И сама эта простота молитвы, которая является призыванием святого имени Божьего, она будет освящать нашу жизнь, очищать ее от греха, предотвращать различные грехопадения. И вот он, в том числе, он говорил так, когда вот ты молишься, ты должен забывать о себе. Он проводит такое сравнение. Христианин в идеале в своей жизни должен забывать о себе, служа ближним. Точно так же в молитве мы призваны забыть о себе. Мы должны забыть о себе, думать только о Господе и исполнении Его святых заповедей, чтобы Господь в молитве научил нас исполнять заповеди не только внешние, но и внутренние. И вот это забвение себя, это как раз по мысли отца Алексея, ну, в принципе, это евангельская мысль, отвержение себя, но понятое в очень таком, именно в святоотеческом и, я бы так сказал, современным языком, в таком позитивном ключе, как раз в каком-то смысле именно творческом, но как служение. Это очень, очень важная мысль, которую он постоянно внедрял в сознание своих духовных чад. И думаю, что ему-то как раз удалось перейти на уровень, когда он о себе просто не думал. Он настолько был смиренным человеком, если даже думал, как-то ближние иногда возвращали его к мысли о себе, исходатайствовали ему крест с украшениями. Ну, обычный священнослужитель может даже кто-то вспомнить про себя, кто-то вперед заглянуть, как он отреагировал бы на такую награду от патриарха. Ну, на 99,9 это люди будут радоваться. Отец Алексей совершенно искренне плакал. Он говорил, ну что же вы сделали? Зачем вы это сделали? У него была какая-то детская простота. Он вот просто огорчался, что ну, я этого не достоин. И Зачем надо было это делать? Он не ругался, но просто сокрушался духом. Иногда это его простота и кротость доходила до некоторого юродства. Когда его святейший патриарх Тихон должен был награждать палицей, то он настолько внутренне вот смущался, ну, наверное, слово «смущался» – неподходящее слово, он скорбел о том, что ему вот надо присутствовать на таком торжественном богослужении, при таком стечении народа, что он пошел на такое некоторое, я бы с точки зрения кого-то, может быть, скажем, какое-то преступление. На самом деле это было не преступление, это была его такое вот добродетельная скорбь его души. Он просто спрятал эту палицу в алтаре, и когда пришло время награждения, и подьяконы бегают везде, смотрят, где нету палицы, что же делать? Ну, пришлось отменить награждение, и награждение перенесли на службу какого-то викарного епископа, когда было мало народу, и это было совсем не то стечение, не такое пышное торжество. Ну вот такая была душа у отца Алексея, она и есть, да, которая заставляла его плакать обо всех, и в то же время он плакал и о себе. Он не считал себя достойным каких-то почестей в этом своем служении. Он же какое-то время, отец Алексей, был законоучителем, преподавателем закона Божия в женской гимназии. И там периодически по поводу оценок или поведения девочек собирались воспитательские советы. И вот на одном из этих советов какую-то из воспитанниц собирались ей поставить, я вот даже не помню, по поведению или по учебе двойку, ну, в общем, с какими-то серьезными последствиями, но отец Алексей сидел там с таким страдающим видом, что все эти воспитатели говорят, ну, при отце Алексея мы прям не можем, он так страдает, что мы не можем поставить ей двойку, ну, поставим тройку. А в следующий раз попросим, скажите, чтобы он не приходил, а то, говорит, мы не сможем двойки поставить. Ну, это вообще особенное состояние души человека, который достиг вот таких высоких духовных состояний. Мы можем о них, конечно, не из глубины, а извне, но чуть-чуть так прикоснуться, но для нас это остается тайной. Так же, как вот святой Иоанн Кронштадтский, который благословил отца Алексея на подвиг старчества после кончины его супруги. Он сказал, открой свое сердце для боли всех приходящих, и тогда ты забудешь о своей боли и будешь участвовать в страданиях этого мира, который лежит в боли и в страдании. Отец Иоанн Кронштадтский ведь тоже, через него еще, пожалуй, и больше чудес происходило. Ну, наверное, не стоит сравнивать, но тем не менее, очень много чудес. И когда его священники спрашивали, отец Иоанн, а вот вы столько чудес Господь через вас творит, что, как это вот этого добиться, что это такое? Отец Иоанн Кронштадтский отвечал на встрече со священниками, это не я, это Господь творит через меня чудеса. Ну и дальше развивал мысль о жизни священника, о молитве. Но ведь вот если следовать логике, то, вообще-то говоря, это не совсем логический ответ. Логический в каком-то смысле неверный. Его спрашивают священники. Мы же тоже священники. Почему через нас не творит? Вы священник, через вас Господь творит. Отец Иоанн не дает ответа на этот вопрос. Понятно, что он по смирению не хочет указывать на свои добродетели, но я искренне верю, что они, вижу вот в их жизни, что они и не рассматривали это как что-то особенное. Но это удивительно, потому что вот обычная логика обычного человека, ну да, через меня творятся чудеса, а вот через вас не творятся. Но ясно, что я особенный. Но это же как 2×2=4. Ну вот через вас не творятся, а через меня творятся. Ну понятно, что я особенный. Нет, их мысль просто уходит, она просто вообще ни на секунду не задерживается на осознании этого факта. Он просто... По благодати Божией он просто вне их поля рассуждений. Для обычного человека это невозможно. Почему и многие дары и не даются нам? Потому что мы не готовы это понести. У нас неизбежно начнет возрастать самомнение, самооценка и, безусловно, гордыня. А это для нас самое страшное.
0: Да. Да, получается, что мы даже благодатные дары Божии, мы бы их употребили во вред себе и для самовозвеличивания в своей душе. отец Алексей, у него такое смирение было, что совсем на себе внимание не сосредотачивал. Да, я вот как-то читал и удивился, такой прям случай, как ворвались какие-то хулиганы в храм, их не могли там утихомирить, а отец Алексей вышел, и он стал, ну, как-то очень по-простому с ними так тепло говорить, что вот мы приходим в храм помолиться за родных, за близких, вот у вас же тоже есть родители, и вот и за них тоже надо молиться. И, видимо, слова его были настолько, ну, как-то пропитаны благодатью Божией, что у них прямо, они сразу вот свои хулиганские нравы потеряли, некоторые из них даже заплакали от таких слов. То есть получается, что слово, вроде бы одинаковые слова могут люди произносить, но они могут наполняться разным внутренним содержанием.
1: Да, это сила слова, да, сила слова, которая была всегда свойственна людям Божьим, сила благодатная, нечеловеческая, а божественная, о которой, кстати, можно сказать, что, наверное, самое большое чудо – это действительно, когда изменяется душа человека. Богу в каком-то смысле, можно так дерзновенно сказать, легче исцелить тело человека, чем его душу. Если он, Господь Бог, дал нам дар свободной воли, то он вот волю человека насильно об колено не ломает или, наоборот, не выправляет какими-нибудь механическими средствами внешнего воздействия. Но каким-то образом действительно вот это слово силой, благодатной любви, действительно вот эти студенты, они в частности в воспоминаниях потом, они, некоторые из них стали прихожанами отца Алексея, они говорили, что они по большому счету пришли устроить какой-то скандал и даже, возможно, побить священника. А отец Алексей их встретил такой безоруживающей простотой и любовью, сказал: а вы пришли помолиться за близких? Давайте, мы, конечно, сейчас помолимся, что, как там, родители, что, чего. И, можно сказать, настолько обезоружил их вот своей такой чистотой и такой вот открытостью, что действительно вызвал слезы и покаяние. Был похожий случай, когда пришли какие-то девушки-курсистки тоже поиздеваться, ну, не бить, но как-то словесно подиздеваться на церкви, на священнослужением, на священником. И точно такая же история произошла. Отец Алексей их своей любовью так не только обезоружил, но пленил, что они стали потом прихожанками. Это такие ярчайшие примеры, потому что молодежь тогда была действительно, она напичкана была либеральными всякими идеями. И надо сказать, что ну, и тогда же уже действовало такое вот информационное оружие. Да? Из искры возгорится пламя. Коммунистические вот эти идеи, они были не только коммунистические, но и разные, либеральные. Они просто пронизывали общество во всех слоях. И ну, вроде кажется, ну да, если с любовью скажешь, но на самом деле это огромное чудо, потому что люди, вот напитанные такой вот информацией и уже пропитавшиеся какими-то либеральными идеями, от одного слова обычного человека, просто даже с добротой или с любовью сказанным, они не изменят своей позиции так, чтобы начать ходить в храм и изменить совершенно свое отношение к тому, целому спектру вопросов, которые у них, безусловно, были антиконсервативные, соответственно, против культуры, против религии, против церкви, против многих традиционных вещей для нашего государства и народа. Просто вот за несколько минут произвести такой переворот в душе человека – это, конечно, величайшее чудо. Отец Алексей имел этот дар. Хотя, конечно, мы понимаем, что вот среди его духовных чад были и люди, которые очень медленно менялись. И в духовной жизни бывают такие, по благодати Божией, потрясающие моменты каких-то очень резких и очень сильных изменений. Когда человек вот даже свое мировоззрение меняет на 180 градусов. Но бывает более длительный процесс, к которому как раз отец Алексей своих духовных чад и приучал, труда над собой. Хотелось бы нам, чтобы вот внутренний наш мир изменился быстро, и так мы все наши мысли и чувства были святыми. Но это не получается. Ну и в этом есть определенный промысел Божий. И отец Алексий как раз много говорил о трудолюбии, что христианин должен быть трудолюбивым и внешне, и внутренне. И что в этом процессе он постепенно свои духовные силы и приучает располагаться так, чтобы потом благодать Божия могла более полно задействовать наше внутреннее естество. Вот этот процесс в том числе нашел, вернее, вот эти его мысли, конечно же, и опыт церкви, и его личный опыт, они нашли выражение в его правиле благочестивой жизни для духовных чад, которое осталось в наследии. Ну, есть мысли, что это было даже не полностью его сочинение, он взял у одного дореволюционного архиерея, но, тем не менее, он немножко там дополнял, чуть-чуть что-то от себя добавлял, и это очень живую такую... Когда читаешь это же правило благочестивой жизни, удивляешься, насколько он все-таки хотел, чтобы его духовные чады живо ощущали присутствие Бога вот в обычной, ежедневной, даже во многом обыденной какой-то вот повседневности их своих будней.
0: Владыка, вот в этой связи такой вопрос возникает. Ну, даже не то, что вопрос, а мы наблюдаем некую уже реальность, может быть, печальную, что у людей зачастую, ну, как раздвоение такое наблюдается, что они православные, крещенные, и когда приходят в храм, они как бы вот один образ принимают. А потом, когда выходят, погружаются в мирскую уже среду, ну, даже уже по пути из храма в метро, уже начинают немножко подстраиваться уже под этот мир. Вот. Ну и, соответственно, много тоже других таких вот проявлений. Я не собираюсь ни радикально ничего сказать, ну просто, скажем, священник, некоторые священники, они одевают на себя даже вот рясу и подрясник. Подрясник только уже придя в храм, а идут в таком мирском виде до храма. И, а что говорит про мирян? И получается, что такой разрыв церковной жизни от остальной жизни этого человека. И вот это вот во всем. Вот если отталкиваться от наставления, от пастырства отца Алексия Мечева, вот как все-таки правильно поступать?
1: Да. Ну, наверное, один из главных таких, может быть, его квинтэссенция его наставления, она в характерной такой формуле. Я хочу, чтобы моих духовных чад, ну, это можно распространить на всех христиан, было не настроение, а устроение. Эти слова он сказал одной своей духовной дочери, которая была очень церковным человеком, регентом. И как раз вот на летний отдых, когда батюшка выезжал в поселок, где у него был домик дачный, там в местном храме было не очень-то благоговейное чтение шестопсалмия. Какой-то местный дичок там читал так не очень точно и как-то немножко торопливо. Не очень благоговейно, видимо, ну, по-своему. Может быть, у него была в этом какая-то своя простота, немножко такая, может быть, он и молился. Но для нее это было очень такое, по сравнению с тем благочинием службы, который весь приход под руководством отца Алексия старался сохранить в приходе святого Николая в Пленниках, в их родном храме. Настолько это вот ее как-то смутило, что она во время шестопсалмия в итоге вышла из храма. И отец Алексий потом уже после службы говорит, а что же я тебя не увидел-то? Она стала объяснять, что вот такое неблаговейное чтение, как-то вот лучше уж я вообще там на улицу уйду. А он сказал, а я бы хотел, чтобы моих духовных чад было не настроение, а устроение. Ну, говоря о чем-то более глубинном, безусловно, устроение – это некое более глубинное такое вот состояние духа, которое не зависит от эмоций, в том числе эмоции могут быть от красивого пения, чтения. Да, тут вспоминаются слова батюшки Иоанна Кронштадтского, который говорил, что молитва под воздействием хорошего пения и чтения – это еще не такая, скажем, когда она идет уже вот именно в результате такого хорошего пения и чтения, которые, безусловно, мы должны следить, чтобы они были в храме. Это еще не совершенная молитва. Это молитва, зависящая от какого-то настроя, от атмосферы. А более глубинное устроение, когда человек как раз и в храме, и в метро, или где-то на работе, он везде будет ощущать присутствие Божие. Как раз мысль отца Алексия шла вот в эту сторону, как я возвращаюсь к мысли о его правиле благочестивом на каждый день, он говорит, вот садишься кушать, думай, что рядом с тобой сидит Христос, что ты как один из апостолов, или как один из тех, кого Господь чудесной трапезой в пустыне накормил. И много таких очень, я вот советую всем почитать, это правило благочестивой жизни, очень живых, живого такого ощущения, осознания присутствия Бога в нашей жизни. По слову самого Христа, а здесь с вами во все дни до скончания века. И вот это, конечно же, мы понимаем, что богослужение и келейная, и домашняя молитва, они необходимы. Человек по немощи своей не может сразу спрыгнуть на ступеньку вот такого хождения пред лицем Божьим, когда бы он не зависел от внешних обстоятельств и внутренне предстоял Богу. Но, вот, тем не менее, вот эта главная мысль отца Алексия, она как раз подходит и нам, современным христианам, и священникам, и мирянам, и архиереям. Действительно, необходим духовный труд над воспитанием своего внутреннего мироощущения, что для нас наиболее важно. Очень яркие слова из святого Василия Великого могут быть дополнением к этому понятию хождения пред лицем Божиим. Он в свое время, святитель, говорил, «Господь Бог – великий зритель». То есть это как раз к той же теме забвения себя. То есть обычно человек смотрит на себя, как меня воспринимают другие люди, здесь присутствующие или не присутствующие, которые увидят или услышат обо мне позже. Но христианин должен осознавать, что великий зритель – это Господь Бог. И мы именно больше всего должны дорожить Его мнением о нас и больше всего должны стараться порадовать именно Его и через исполнение заповедей, и через внутреннее наше устроение как раз. Настроение-то оно может меняться, как те же оптинские старцы говорили, как погода, то солнце, то дождь, то ветер, то холодно, то жарко. И зачастую человек просто не властен над этим. А вот сохранить внутренний стержень, отец Алексей очень много говорил о работе над волевыми своими качествами, что христианин должен быть и человеком, который свою волю принуждает, независимо от эмоций, допустим, вести себя так, как надо бы вести. Ну и что у тебя плохое настроение? А ты все равно поздоровайся со всеми, чтобы никто и не заметил, что у тебя плохо. И во многом в этом, кстати, все-таки начало борьбы, потому что действительно вот тут мысль как бы такая двоякая. Получается, что с одной стороны мы не можем повлиять по мысли подвижников, которые были лучшими психологами, не можем повлиять на свое настроение. Зачастую оно нам не подвластно. Но в то же время мы не должны отпускать это на самотек, сохраняя некую дисциплину, некоторый даже вот внешний свой вид, некоторое. Это уже первая ступенька борьбы с грехом, когда мы не позволяем ему разбить нас, вот выгнать из храма из-за того, что плохо поют, или там с кем-то поздороваться как-то не по-доброму, потому что либо он, либо другой меня кто-то слишком обидел, и я теперь вот всем покажу, что я обиженный, быстренько меня утешайте, а если никто не бросается утешать, то я еще больше обижаюсь, ну и тут целая такая водоворот греха, в который человека часто просто затягивает, а потом он даже и не знает, как ему оттуда выбраться.
0: Владыка, вот очень верный в самом начале вы подчеркнули, что отец Алексий, он обращал внимание и на мысли, да, на, не только вот на то, чтобы мы были внимательны к своим поступкам, но и к мыслям. И даже вот кого-то он возводил к такому откровению помыслов. То есть, видимо, все-таки мысль, она имеет огромное тоже значение. И куда мы направляем наш ум, и, да и чувства сердечные. Вот Что еще вот можно сказать по этому поводу?
1: Да, многое. Многие сейчас знают и наставление старца Фадея Витовнийского, сербского старца, который говорит, какие наши мысли, такая наша жизнь. Да, мы понимаем, что действительно мы сами это чувствуем и испытываем, что мысли очень сильно влияют на наше состояние.

фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней Званцовым вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били, пытали, а когда привели ко рву расстреливать, сил у нее уже не осталось. Упала в ров, на мгновение опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. Второй раз ее схватили в конце 43-го, и снова пытки. Считая разведчицу мертвой, гитлеровцы бросили ее. И снова ей повезло. Местные жители выходили девочку. Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки, ее командир говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей. И назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь. Только тогда и объявилась она. Только тогда и узнали люди, работавшие с нею, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награжденная орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени медалями.

0: никого. С нами нет больше рядом.
1: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
2: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
1: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, заключенного в узах на Украине протоиерея Сергия, протоиерея Александра, болящего иеромонаха Константина, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Никифора, узника Сергия, тяжко болящего Леонида, болящей Ники, тяжко болящего Александра, болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, тяжко болящей Татьяны, воина Германа, Кирилла, болящей Марии, болящей Юлии, болящего Сергия, болящей Ирины, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадом и сродниками, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Иулии, тяжко болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Татьяны, болящего Леонида со сродниками, тяжко болящего Алексия, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия со сродниками, Василия, болящей Натальи с чадами, болящего Петра, болящей Елены, Ольги с чадами, Марии, Вероники, Виктора, Ксении с чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, Ирины, болящей Ольги с чадом, Татьяны, Андрея, Людмилы с чадами, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня с нами беседует епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И вот владыка Кирилл уже беседовал с нами, очень интересная такая получилась беседа о старцах, о подвижниках и о собственном жизненном пути, вот как владыка вообще пришел к церковному служению, как, с какими он удивительными, благочестивыми людьми встречался. А сегодня владыка расскажет нам об отце Алексее Мечеве и затронет такие темы, это очень актуальные темы, как вот прозорливость, допустим, почему какой-то пастырь наделяется от Господа прозорливостью. Затем, как вот правильно исповедоваться, отталкиваясь, конечно, от наставлений святого праведного Алексея Мечева. И в том числе, владыка, надеюсь, вы нам расскажете о том, как вот правильно относиться к государственной власти. Вот священники должны поддерживать власть или там критиковать, потому что ведь отец Алексей, он же застал уже революционные годы, и там вот как было правильно относиться. А люди часто вот ропщут на власть. И много других тем, я надеюсь, мы сможем рассмотреть.
1: Да, спасибо, отче. Сам Бог велел немножко поподробнее остановиться, что-то вспомнить или узнать новое из жизни этого великого молитвенника, который стяжал большие дары духовные, находясь не в лесах, не среди каких-то пещер, а вот посреди большого столичного города. Конечно, в силу своей простоты и такой особенной какой-то скромности, которая была свойственна отцу Алексею, он, может быть, для многих он воспринимался как даже простой сельский батюшка, хотя служил, опять-таки, повторюсь, в центре столицы. Его такая простота в то же время была очень на руку, в хорошем смысле, простым людям, которые приходили и чувствовали его доступность, открытость и его, конечно же, любящее сердце. Ну, жизненное описание частично на вашем канале уже было, я думаю, освящено его, и люди могут быстро это в памяти восстановить. Я бы, наверное, хотел остановиться на его духовном пастырстве, на его каких-то вот личностных качествах, на которые, конечно же, должны обратить внимание и священники, и будущие священники, семинаристы. Ну и, конечно же, на тех духовных наставлениях, духовных заветах, которые отец Алексей оставил своим духовным чадам, которые пронесли его заветы через тяжелые годы гонений советского периода. Наверное, можно о таких людях говорить много, и, конечно, до конца все равно трудно понять, как человек раскрыл свое сердце такому большому числу людей. Он очень скромно говорил про себя, что я как помойка, в которую все сваливают все, что у них накопилось плохого, негативного,
0: на исповеди.
1: Греховного, на исповедь. И надо сказать, что он был человеком, ну, таким очень тонким педагогом, пастырем, который каждому не навязывал всем одно и то же, скажем, одну и ту же схему духовного руководства. Некоторые люди к нему обращались несколько раз в год, кто-то раз в месяц, кто-то чаще. Кого-то он только подсказывал чуть-чуть, давал советы в каких-то самых важных жизненных ситуациях. А кто-то к нему обращался уже более за внутренними духовными вопросами, как молиться, как бороться с грехом. А кого-то даже вот из тех, кто жил в миру, он доводил до такого, постепенно подводил с Божьей помощью к такому духовному состоянию, когда человек отслеживал сам за собой уже самые какие-то маленькие, казалось бы, для обычного христианина незаметные такие неправильные движения душевные, какие-то греховные, либо раздражение, гневливость или что-то еще. И потом эти его духовные чада приносили к нему на исповедь не только внешние ошибки или не только вопросы какого-то внешнего устроения жизни, хотя это было тоже важно, И отец Алексей довольно много уделял внимания порядку, упорядоченности жизни человека, христианина, и внешнего порядка, и внутреннего характера. Ну вот многие доходили до того, что они очень глубинно отслеживали свои внутренние состояния. И за каждое из них сами себя укоряли и приносили это потом на исповедь и на такое вот откровение помыслов. К сожалению, иногда встречаешь от некоторых священников мысли, что вот откровение помыслов – это только для монашествующих, для обычного христианина это не нужно. Но вот из опыта святого Алексия можно сказать, что, наверное, да, безусловно, не все люди доходят до такой степени, когда им нужно, скажем, на исповеди подробно проговаривать все движения своей души. Человек, может быть, к этому просто не готов. Но считать это совсем ненужным, даже для просто христианина, живущего в миру, думается, из опыта святого Алексия видно, что это неправильно. Безусловно, все внешние наши грехопадения, ошибки большие и маленькие, они все-таки происходят из-за внутренней беспечности. И отец Алексей об этом много говорил, что если ты хочешь приблизиться к Богу, если ты хочешь приобрести добродетели, то тебе нужно очень внимательно сосредотачиваться на внутреннем своем мире и отслеживать свои чувства на молитвенном правиле вечером, проверять себя, не просто формально прочитывать молитвы, а проверять себя, что ты сделал за этот день неправильно и во внешнем, и во внутренних своих настроениях. И, в общем-то, здесь он, безусловно, опирался на слова самого Спасителя, что из сердца исходят все согрешения и злые мысли, и злые поступки. Соответственно, такой вот отец Алексий, подвижник и молитвенник, он явился, стал притягательным для людей очень разных профессий, и ученых, и писателей, и художников, артистов, философов, инженеров, студентов, рабочих. Но надо сказать, что и монашествующие, особенно в период, когда в коммунистической России стали закрываться монастыри, многие монашествующие обращались к отцу Алексию и в нем находили достойного наставника и пастыря, несмотря на то, что он был женатым священником, имел детей. Он стяжал дары не меньшие, чем многие подвижники в монастырях. И у него была очень близкая связь с собственной пустынью, особенно со старцем Анатолием Оптинским, уже ныне прославленным преподобным Анатолием младшим, Потаповым. И старец Алексей очень со светлой улыбкой, вспоминая о старце Анатолии, говорил: «Мы с ним одного духа». Многие даже из Оптиной пустыни говорили, как, по-моему, если я не ошибаюсь, старец Нектарий Оптинский, что почему вы к нам ездите, у вас есть отец Алексей в Москве. И скитоначальник также, хотя он не прославлен в лике святых, по-моему, отец Мелхиседек, он тоже был близок к отцу Алексию, они стояли в переписке. В общем-то, видно в отце Алексии, что он был человеком, который стал пастырем для всех родов жизни, людей, находящихся в разных возрастах, в разных каких-то жизненных условиях, призваниях жизненных. И на всех у него находилось слово поддержки, слово вразумления. И, безусловно, мы знаем, что он имел дары прозорливости, которые тоже очень помогали ему в его служении. В том числе ему открывалось неоднократно, что произошло с людьми, находящимися в безвести, в состоянии безвести пропавших во время Первой мировой войны, приходившие и приезжавшие из разных уголков страны, узнавшие о нем уже люди, получали по молитве от него ответ, как молиться за безвести пропавших, за здравие или за упокой. Также он имел близкое общение со святейшим патриархом Тихоном. И вот я тут не могу подробно рассказать, но думается, это тема очень тоже богатая в плане исследования и возможных каких-то новых даже открытий. Но мне вот почему-то представляется, что наверняка, безусловно, отец Алексий повлиял в том числе на духовный, скажем, духовную ориентацию святейшего патриарха Тихона. Потому что вначале, мы знаем, святейший Тихон выпускал послание с анафемой против коммунистической вот этого бунта. Постепенно, безусловно, святейший Тихон и сам молился, но, безусловно, становление вот, сознания соборное имело характер. Как церкви было возможно оценить вот эти страшные гонения, закрытие церквей, казни священнослужителей и монахов, и при этом дойти до сознания, что эта власть пришла надолго, и за нее надо молиться. Вот, думается, что введение поминовения властей, оно было в том числе, здесь отец Алексий, я думаю, тоже свою роль духовную сыграл. В частности, один очень яркий пример, когда один человек, желавший принять участие в сражении гражданской войны, как глубоко верующий, он хотел сделать это на стороне Белой армии. И зная, что отец Алексий – человек святой жизни, который, как предполагал тот человек, безусловно, будет на стороне Белой армии, против тех, кто разрушает храмы, он пришел к нему взять благословение. Отец Алексий в то время болел, но как по дару прозорливости не пришлось этому человеку даже формулировать вопрос. Только он зашел в келью, а старец ему отвечает на его мысли. «Нет, нет, нет». «А что нет?» – спрашивает пришедший. «Нет тебе благословения идти воевать в Белую армию». «Почему?» – спрашивает он, удивленный. «А потому, – сказал отец Алексий, – что эта власть пришла надолго. И по Божьим попущениям, пока не исполнятся те времена и сроки, которые отпущены этой власти, никто ничего не сможет сделать. Никто не сможет ее опрокинуть. Это Божий промысел, и здесь нужно просто его принять, а не воевать на поле брани или как-то мысленно перестать воевать».
0: Видимо, если бы он пошел туда, он бы и себя погубил, и мог бы и другим повредить, и потом вообще непонятно чего, потому что надо было все-таки оставаться с Россией, внутри поддерживать духовную жизнь в России.
1: Да, думается так. Ну, по крайней мере, также я помню, что многие в трудные годы думали, когда было весьма голодно в Москве или в окрестностях, думали поехать в южные части нашей страны, в том числе на Украину. И отец Алексий здесь тоже настаивал на том, что нужно претерпеть это испытание, нужно остаться там, где ты есть, где Господь тебя посетил, и при этом предупреждал, что если вы уедете, то там будет еще хуже. Ну и действительно, через короткое время там наступил так называемый Голодомор, где голод был еще более жестокий, чем здесь, в центральных районах России. Вот эта прозорливость старца, она, конечно, многократно проявлялась, и все, кто с ним общался, исповедовался, они чувствовали, что он, пожалуй, зачастую лучше знает их какие-то внутренние движения души, мотивации каких-то поступков, чем сам человек. Человек, как мы знаем, находясь вот в нашем падшем состоянии, мы зачастую настолько привыкаем себя оправдывать, что где-то и сами себя обманываем. Человеку зачастую кажется, что вот он, может, я поступил, сделал какой-то не очень хороший поступок, потому что вот хотел чего-то не самого плохого, не просто из-за какого-то явного греха, а, может быть, у человека смешанные чувства часто бывают. И вот в этом таком калейдоскопе разных чувств, движений души, мыслей, эмоций, отец Алексий, как и другие старцы, имел дар помочь разобраться. Хотя, надо сказать, у него еще была такая особенность, что, думаю, может быть и не всегда, но чаще всего, по свидетельству одного из описателей духовного пастырства отца Алексия, он чаще всего, когда человек приходил к нему в очень сильных эмоциях, он не начинал его обличать и указывать на греховную, скажем, источник вот этого его состояния. И не указывал ему сразу на его ошибки. Он давал ему успокоиться, выслушивал его. А потом, когда человек успокаивался, бывало, что и на другой день какой-то, или чуть позже в этот же день, по возможности, он уже начинал с ним работу над ошибками, показывая то греховное движение или многочисленные греховные движения души, которые были в душе этого исповедника.
0: Владык, я вот как-то встречал такие воспоминания, что сам отец Алексей, он старался где-то даже прикрыть свою прозорливость, и даже как-то он говорил, что вот там меня называют прозорливым, а на самом деле это просто, ну, опытность обычной человеческой жизни, что-то такое, вот он так говорил, что со многими людьми общаюсь, и поэтому уже вот просто какой-то опыт. Но как вы привели примеры, все-таки видно, что у него была явная такая прозорливость от Господа.
1: Да, ну, я думаю, что, безусловно, как все святые, они пытались скрыть свои дары. И, наверное, даже точно можно сказать, что, конечно же, он был очень опытный пастырь. И некоторые вещи мог, скажем, просто по опыту понимать, в каком человек состоянии находится, по выражению лица, по обстоятельствам его жизни. Но действительно, вот мы привели примеры, которые говорят о том, что у него были дары Духа Святаго, ему Господь открывал вещи, которые было невозможно определить по состоянию человека. Вот, допустим, приходит мать сына, который пропал без вести в сражениях Первой мировой войны. Ну, она ничего не знает о сыне, и по ее внешнему виду совершенно невозможно определить о его судьбе. А немножко скрывая свой дар, старец Алексей говорит, ну, разное, молись как за живого, ну, разное бывает. Вот, допустим, кто-то попал там в такие какие-то передряги, в плен, еще куда-то. В общем, сейчас вот, допустим, один там молодой мужчина работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. Оказывается, через некоторое время она получает письмо от сына, который работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. То есть, действительно, это откровение, которое иначе не назовешь как даром всеведущего, всезнающего Бога, Господа Бога.
0: Владыка, я вот задам такой вопрос, наверное, и многих семинаристов, тех, кто учится, да и не только семинаристы, вообще православных христиан он интересует. А как вообще вот это появляется, да, что человек вдруг раз, и он начинает что-то прозревать? Из-за чего это дается? То есть ведь, скажем, семинаристы, вот они заканчивают учебу, потом становятся священнослужителями. И многие поначалу, еще будучи юными совсем, еще не став священниками, они думают так, что ну вот, стану священником, может быть, тоже буду прозревать, тут же подсказывать людям. А потом оказывается, что Господь им не подает вот эту прозорливость. И в чем тут вот секрет? И почему не подает? А если подает, то почему именно вот таким, как отец Алексей Мечов?
1: Ну, да, здесь тема такая обширная, вопрос очень важный. С одной стороны, для молодого пастыря, конечно, важно даже и не искать этой прозорливости, и не ожидать ее. Потому что она дается все-таки особым избранным людям, чаще всего очень простым и смиренным, которые сами этого в какой-то степени даже, скорее всего, не ожидают. И мы знаем, что святые даже бывало просили у Господа Бога забрать дары особые, особые яркие, в том числе прозорливость или дар исцелений, вот сверхъестественные дары, для того, чтобы ну, как-то не подскользнуться, они с большим недоверием, эти люди Божии, относились к себе. И поэтому, в общем-то, никогда и не просили таких даров. Поэтому понятно, что для молодого священника мы тут, скажем, ориентируем на то, чтобы просто вежливо относиться ко всем приходящим, терпеливо. Несмотря на боль и подчас какое-то, может быть, у кого-то истеричное, у кого-то возмущенное состояние духа всех приходящих, современному человеку даже не всегда-то и нужна эта прозорливость, зачастую ему нужно просто внимание, доброе слово. А дар прозорливости, он все-таки особенный, дается на каких-то уже высших ступенях духовного развития, и то не всем. И, строго говоря, конечно же, мы понимаем, что это дается по дарам по мере соблюдения заповедей, особенно смирения, потому что она, эта добродетель, стоит как фундамент, который, по-моему, по слову преподобного Авва Дорофея, это он еще сравнивает, кроме фундамента, у него есть такой прекрасный яркий символ. Это вот связка такая цементная, ну, он использует другое слово, но современным языком говоря, это такой вот цемент, который связывает вместе разные кирпичи строящегося дома. Разные добрые дела, молитвы, разные даже добродетели. Если они не будут скреплены, вот эти кирпичики, некой вот такой связующей, цементирующей связкой, которая есть смирение, то все эти кирпичи потом опять запросто посыпятся на голову строителю. И также вот в духовной жизни все даже добрые дела могут стать препятствием для, не только для духовного развития, но могут даже стать своего рода опасностью для человека неопытного, не скрепившего все свои труды добродетелю смирения. Поэтому отцу Алексею он, конечно же, этот дар давался именно в силу того, что он всю свою жизнь посвятил служению ближнему. Вот одно из его таких наставлений, он, кстати, советовал почаще творить молитву, и опираясь, во-первых, на свой опыт, во-вторых, он, безусловно, был человеком, начитанным святоотеческой литературой, опираясь на добротолюбие, на преподобных Каллиста, Игнатия, Исихия Иерусалимского, Марка Подвижника. Не очень обширные цитаты, но главные мысли он передает, в частности, в своих наставлениях о молитве. И если так обобщить, то он своим прихожанам это передавал в такой форме, что мы можем молиться как-нибудь, а чтобы молитва была благодатная, чистая, это уже дар Божий. Не упаси Боже, говорил отец Алексей, искать какой-то особой молитвы. Мы даже, говорит, просто не имеем права помыслить, что мы можем творить молитву. У святых отцов есть такое выражение «творить молитву», «искусство молитвы». Он их, своих чад духовных, приводил к мысли, что по греховности, по неопытности, по нашей ленности мы находимся в состоянии, когда нам просто бы читать молитву. В простоте, ничего не ожидая, ни на что не рассчитывая. И сама эта простота молитвы, которая является призыванием святого имени Божьего, она будет освящать нашу жизнь, очищать ее от греха, предотвращать различные грехопадения. И вот он, в том числе, он говорил так, когда вот ты молишься, ты должен забывать о себе. Он проводит такое сравнение. Христианин в идеале в своей жизни должен забывать о себе, служа ближним. Точно так же в молитве мы призваны забыть о себе. Мы должны забыть о себе, думать только о Господе и исполнении Его святых заповедей, чтобы Господь в молитве научил нас исполнять заповеди не только внешние, но и внутренние. И вот это забвение себя, это как раз по мысли отца Алексея, ну, в принципе, это евангельская мысль, отвержение себя, но понятое в очень таком, именно в святоотеческом и, я бы так сказал, современным языком, в таком позитивном ключе, как раз в каком-то смысле именно творческом, но как служение. Это очень-очень важная мысль, которую он постоянно внедрял в сознание своих духовных чад. И думаю, что ему-то как раз удалось перейти на уровень, когда он о себе просто не думал. Он настолько был смиренным человеком, если даже думал, как-то ближние иногда возвращали его к мысли о себе, исходатайствовали ему крест с украшениями. Ну, обычный священнослужитель может даже кто-то вспомнить про себя, а кто-то вперед заглянуть, как он отреагировал бы на такую награду от патриарха. Ну, на 99,9 это люди будут радоваться. Отец Алексей совершенно искренне плакал. Он говорил, ну что же вы сделали? Зачем вы это сделали? У него была какая-то детская простота. Он вот просто огорчался, что ну, я этого не достоин, и Зачем надо было это делать? Он не ругался, но просто сокрушался духом. Иногда эта его простота и кротость доходила до некоторого юродства. Когда его святейший патриарх Тихон должен был награждать палицей, то он настолько внутренне вот смущался, ну, наверное, слово «смущался» — неподходящее слово, он скорбел о том, что ему вот надо присутствовать на таком торжественном богослужении, при таком стечении народа, что он пошел на такое некоторое, я бы с точки зрения кого-то, может быть, скажем, какое-то преступление. На самом деле это было не преступление, это была его такое вот добродетельное скорбь его души. Он просто спрятал эту палицу в алтаре, и когда пришло время награждения, и подьяконы бегают везде, смотрят, где нету палицы, что же делать? Ну, пришлось отменить награждение, и награждение перенесли на службу какого-то викарного епископа, когда было мало народу, и это было совсем не то стечение, не такое пышное торжество. Ну, вот такая была душа у отца Алексея, она и есть, да, которая заставляла его плакать обо всех, и в то же время он плакал и о себе. Он не считал себя достойным каких-то почестей в этом своем служении. Он же какое-то время, отец Алексей, был законоучителем, преподавателем закона Божия в женской гимназии. И там периодически по поводу оценок или поведения девочек собирались воспитательские советы. И вот на одном из этих советов какую-то из воспитанниц собирались ей поставить, я вот даже не помню, по поведению или по учебе двойку, в общем, с какими-то серьезными последствиями, но отец Алексей сидел там с таким страдающим видом, что все эти воспитатели говорят: ну, при отце Алексея мы прям не можем, он так страдает, что мы не можем поставить ей двойку, ну, поставим тройку. А в следующий раз попросим, скажите, чтобы он не приходил, а то, говорит, мы не сможем двойки поставить. Но это вообще особенное состояние души человека, который достиг вот таких высоких духовных состояний. Мы можем о них, конечно, не из глубины, а извне, но чуть-чуть так прикоснуться, но для нас это остается тайной. Так же, как вот святой Иоанн Кронштадтский, который благословил отца Алексея на подвиг старчества после кончины его супруги. Он сказал: открой свое сердце для боли всех приходящих, и тогда ты забудешь о своей боли и будешь участвовать в страданиях этого мира, который лежит в боли и в страдании. Отец Иоанн Кронштадтский ведь тоже, через него еще, пожалуй, и больше чудес происходило. Ну, наверное, не стоит сравнивать, но тем не менее, очень много чудес. И когда его священники спрашивали: отец Иоанн, а вот вы... Столько чудес Господь через вас творит. Что, как это вот этого добиться? Что это такое? Отец Иоанн Кронштадтский отвечал на встрече со священниками: это не я, это Господь творит через меня чудеса. Ну и дальше развивал мысль о жизни священника, о молитве. Но ведь вот если следовать логике, то вообще-то говоря... Это не совсем логический ответ. Логический в каком-то смысле неверный. Его спрашивают священники: мы же тоже священники, почему через нас не творит? Вы священник, через вас Господь творит. Отец Иоанн не дает ответа на этот вопрос. Понятно, что он по смирению не хочет указывать на свои добродетели, но я искренне верю, что они, вижу вот в их жизни, что они и не рассматривали это как что-то особенное. Но это удивительно, потому что вот обычная логика обычного человека, ну да, через меня творятся чудеса, а вот через вас не творятся. Ну ясно, что я особенный. Но это же как 2×2=4. Ну вот через вас не творятся, а через меня творятся. Ну понятно, что я особенный. Нет, их мысль просто уходит, она просто вообще ни на секунду не задерживается на осознании этого факта. Он просто... По благодати Божией он просто вне их поля рассуждений. Для обычного человека это невозможно. Почему и многие дары и не даются нам? Потому что мы не готовы это понести. У нас неизбежно начнет возрастать самомнение, самооценка и, безусловно, гордыня. А это для нас самое страшное.
0: Да, получается, что мы даже благодатные дары Божии, мы бы их употребили во вред себе и для самовозвеличивания в своей душе. Отец Алексей, у него такое смирение было, что совсем на себе внимание не сосредотачивал. Да, я вот как-то читал и удивился, такой прям случай, как ворвались какие-то хулиганы в храм, их не могли там утихомирить, а отец Алексей вышел, и он стал, ну, как-то очень по-простому с ними так тепло говорить, что вот мы приходим в храм помолиться за родных, за близких, вот у вас же тоже есть родители, и вот и за них тоже надо молиться. И, видимо, слова его были настолько, ну, как-то пропитаны благодатью Божией, что у них прямо, они сразу вот свои хулиганские нравы потеряли, некоторые из них даже заплакали от таких слов. То есть получается, что слово, вроде бы одинаковые слова могут люди произносить, но они могут наполняться разным внутренним содержанием.
1: Да, это сила слова, да, сила слова, которая была всегда свойственна людям Божьим, сила благодатная, нечеловеческая, а божественная, о которой, кстати, можно сказать, что, наверное, самое большое чудо – это действительно, когда изменяется душа человека. Богу в каком-то смысле, можно так дерзновенно сказать, легче исцелить тело человека, чем его душу. Если он, Господь Бог, дал нам дар свободной воли, то он вот волю человека насильно об колено не ломает или, наоборот, не выправляет какими-нибудь механическими средствами внешнего воздействия. Но каким-то образом действительно вот это слово силой, благодатной любви, действительно вот эти студенты, они в частности в воспоминаниях потом, они, некоторые из них стали прихожанами отца Алексея, они говорили, что они, по большому счету, пришли устроить какой-то скандал и даже, возможно, побить священника. А отец Алексей их встретил такой безоруживающей простотой и любовью, сказал, а вы пришли помолиться за близких? Давайте, мы, конечно, сейчас помолимся, что, как там, родители, что, чего. И, можно сказать, настолько обезоружил их вот своей такой чистотой и такой вот открытостью, что действительно вызвало слезы и покаяние. Был похож случай, когда пришли какие-то девушки-курсистки тоже поиздеваться, но не бить, но как-то словесно подиздеваться на церковь, на священнослужением, на священником. И точно такая же история произошла. Отец Алексей своей любовью так не только обезоружил, но пленил, что они стали потом прихожанками. Это такие ярчайшие примеры, потому что молодежь тогда была действительно, она напичкана была либеральными всякими идеями. И надо сказать, что ну, и тогда же уже действовало такое вот информационное оружие. Да? Из искры возгорится пламя. Коммунистические вот эти идеи, они были не только коммунистические, но и разные, либеральные. Они просто пронизывали общество во всех слоях. И ну, вроде кажется, ну да, если с любовью скажешь, но на самом деле это огромное чудо, потому что люди, вот напитанные такой вот информацией и уже пропитавшиеся какими-то либеральными идеями, от одного слова обычного человека, просто даже с добротой или с любовью сказанным, они не изменят свои позиции так, чтобы начать ходить в храм и изменить совершенно свое отношение к тому, целому спектру вопросов, которые у них, безусловно, были антиконсервативные, соответственно, против культуры, против религии, против церкви, против многих традиционных вещей для нашего государства и народа. Просто вот за несколько минут произвести такой переворот в душе человека – это, конечно, величайшее чудо. Отец Алексей имел этот дар. Хотя, конечно, мы понимаем, что вот среди его духовных чад были и люди, которые очень медленно менялись. И в духовной жизни бывают такие, по благодати Божией, потрясающие моменты каких-то очень резких и очень сильных изменений, когда человек вот даже свое мировоззрение меняет на 180 градусов. Но бывает более длительный процесс, к которому как раз отец Алексей своих духовных чад и приучал, труда над собой. Хотелось бы нам, чтобы вот внутренний наш мир изменился быстро, и так мы все наши мысли и чувства были святыми. Но это не получается. Ну и в этом есть определенный промысел Божий. И отец Алексий как раз много говорил о трудолюбии, что христианин должен быть трудолюбивым и внешне, и внутренне. И что в этом процессе он постепенно свои духовные силы и приучает располагаться так, чтобы потом благодать Божия могла более полно задействовать наше внутреннее естество. Вот этот процесс в том числе нашел, вернее, вот эти его мысли, конечно же, и опыт церкви, и его личный опыт, они нашли выражение в его правиле благочестивой жизни для духовных чад, которое осталось в наследии. Ну, есть мысли, что это было даже не полностью его сочинение, он взял у одного дореволюционного архиерея, но, тем не менее, он немножко там дополнял, чуть-чуть что-то от себя добавлял, и это очень живую такую... Когда читаешь это правило благочестивой жизни, удивляешься, насколько он все-таки хотел, чтобы его духовные чады живо ощущали присутствие Бога вот в обычной, ежедневной, даже во многом обыденной какой-то вот повседневности и их своих будней.
0: Владыка, вот в этой связи такой вопрос возникает. Ну, даже не то, что вопрос, а мы наблюдаем некую уже реальность, может быть, печальную, что у людей зачастую, ну, как раздвоение такое наблюдается, что они православные, крещенные, и когда приходят в храм, они как бы вот один образ принимают. А потом, когда выходят, погружаются в мирскую уже среду, ну, даже уже по пути из храма в метро, уже начинают немножко подстраиваться уже под этот мир. Вот. Ну и, соответственно, много тоже других таких вот проявлений. Я не собираюсь ни радикально ничего сказать, ну, просто, да, скажем, вот священник, некоторые священники, они одевают на себя даже вот рясу и подрясник. Подрясник только уже придя в храм, а идут в таком мирском виде до храма. И, а что говорит про мирян? И получается, что такой разрыв церковной жизни от остальной жизни этого человека. И вот это вот во всем. Вот если отталкиваться от наставления, от пастырства отца Алексия Мечева, вот как все-таки правильно поступать?
1: Да. Ну, наверное, один из главных таких, может быть, его квинтэссенция его наставления, она в характерной такой формуле. Я хочу, чтобы моих духовных чад, ну, это можно распространить на всех христиан, было не настроение, а устроение. Эти слова он сказал одной своей духовной дочери, которая была очень церковным человеком, регентом. И как раз вот на летний отдых, когда батюшка выезжал в поселок, где у него был домик дачный, там в местном храме было не очень-то благоговейное чтение шестопсалмия. Какой-то местный дичок там читал так не очень точно и как-то немножко торопливо. Не очень благоговейно, видимо, ну, по-своему. Может быть, у него была в этом какая-то своя простота, немножко такая, может быть, он и молился. Но для нее это было очень такое, по сравнению с тем благочинием службы, который весь приход под руководством отца Алексия старался сохранить в приходе святого Николая в Пленниках, в их родном храме. Настолько это вот ее как-то смутило, что она во время шестопсалмия в итоге вышла из храма. И отец Алексий потом уже после службы говорит: «А что же я тебя не увидел-то?» Она стала объяснять, что вот такое неблаговейное чтение, как-то вот лучше уж я вообще там на улицу уйду. А он сказал: «А я бы хотел, чтобы моих духовных чад было не настроение, а устроение». Ну, говоря о чем-то более глубинном, безусловно, устроение – это некое более глубинное такое вот состояние духа, которое не зависит от эмоций, в том числе эмоции могут быть от красивого пения, чтения. Да, тут вспоминаются слова батюшки Иоанна Кронштадтского, который говорил, что молитва под воздействием хорошего пения и чтения – это еще не такая, скажем, когда она идет уже вот именно в результате такого хорошего пения и чтения, которые, безусловно, мы должны следить, чтобы они были в храме. Это еще не совершенная молитва. Это молитва, зависящая от какого-то настроя, от атмосферы. А более глубинное устроение, когда человек как раз и в храме, и в метро, или где-то на работе, он везде будет ощущать присутствие Божие. Как раз мысль отца Алексея шла вот в эту сторону, как я возвращаюсь к мысли о его правиле благочестивом на каждый день, он говорит, вот садишься кушать, думай, что рядом с тобой сидит Христос, что ты как один из апостолов, или как один из тех, кого Господь чудесной трапезой в пустыне накормил. И много таких очень, я вот советую всем почитать, это правило благочестивой жизни, очень живых, живого такого ощущения, осознания присутствия Бога в нашей жизни. По слову самого Христа, аз есть с вами во все дни до скончания века. И вот это, конечно же, мы понимаем, что богослужение и келейная, и домашняя молитва, они необходимы. Человек по немощи своей не может сразу спрыгнуть на ступеньку вот такого хождения пред лицем Божьим, когда бы он не зависел от внешних обстоятельств и внутренне предстоял Богу. Но, вот, тем не менее, вот эта главная мысль отца Алексия, она как раз подходит и нам, современным христианам, и священникам, и мирянам, и архиереям, что действительно необходим духовный труд над воспитанием своего внутреннего мироощущения, что для нас наиболее важно. Очень яркие слова из святого Василия Великого могут быть дополнением к этому понятию хождения пред лицем Божиим. Он в свое время, святитель, говорил, «Господь Бог – великий зритель». То есть это как раз к той же теме забвения себя. То есть обычно человек смотрит на себя, как меня воспринимают другие люди, здесь присутствующие или не присутствующие, которые увидят или услышат обо мне позже. Но христианин должен осознавать, что великий зритель – это Господь Бог. И мы именно больше всего должны дорожить Его мнением о нас и больше всего должны стараться порадовать именно Его и через исполнение заповедей, и через внутреннее наше устроение как раз. А не настроение-то оно может меняться, как те же оптинские старцы говорили, как погода. То солнце, то дождь, то ветер, то холодно, то жарко. И зачастую человек просто не властен над этим. А вот сохранить внутренний стержень, отец Алексей очень много говорил о работе над волевыми своими качествами, что христианин должен быть и человеком, который свою волю принуждает, независимо от эмоций, допустим, вести себя так, как надо бы вести. Ну и что у тебя плохое настроение? А ты все равно поздоровайся со всеми, чтобы никто и не заметил, что тебе плохо. И во многом в этом, кстати, все-таки начало борьбы, потому что действительно вот тут мысль как бы такая двоякая. Получается, что с одной стороны мы не можем повлиять по мысли подвижников, которые были лучшими психологами, не можем повлиять на свое настроение, зачастую оно нам не подвластно. Но в то же время мы не должны отпускать это на самотек, сохраняя некую дисциплину, некоторые даже вот внешний свой вид, некоторые... Это уже первая ступенька борьбы с грехом, когда мы не позволяем ему разбить нас, вот выгнать из храма из-за того, что плохо поют, или там с кем-то поздороваться как-то не по-доброму, потому что либо он, либо другой меня кто-то слишком обидел, и я теперь вот всем покажу, что я обиженный, быстренько меня утешайте, а если никто не бросается утешать, то я еще больше обижаюсь. Ну и тут целая такая водоворот греха, в который человека часто просто затягивает, а потом он даже и не знает, как ему оттуда выбраться.
0: Владыка, вот очень верно в самом начале вы подчеркнули, что отец Алексей, он обращал внимание и на мысли, да, не только на то, чтобы мы были внимательны к своим поступкам, но и к мыслям. И даже вот кого-то он возводил к такому откровению помыслов. То есть, видимо, все-таки мысль, она имеет огромное тоже значение. И куда мы направляем наш ум, и, да и чувства сердечные. Вот Что еще вот можно сказать по этому поводу?
1: Да, многое. Многие сейчас знают и наставления старца Фадея Витовнийского, сербского старца, который говорит, какие наши мысли, такая наша жизнь. Да, мы понимаем, что действительно мы сами это чувствуем и испытываем, что мысли очень сильно влияют на наше состояние. Да, отец Алексей приучал исповедоваться, и на самом деле некоторые считают, что вот подробное раскрытие своей внутренней души, состояния души может испортить отношение духовника к тебе. Встречалось такое не раз в моем пасторском опыте. Я всегда говорил, вы знаете, если человек искренне открывается, то наоборот, как-то Бог дает священнику, я и с другими советовался, но без подробностей, не рассказывая, а именно состояние души человека, исповедующего. Наоборот, священникам Господь дает некое сострадание и такое, даже большую любовь к такому человеку, чем тот, который пытается что-то скрыть, представиться каким-то хорошеньким, может, самому себе и духовнику одновременно. Это большая ошибка. Но в то же время бывают и другие ошибки, когда люди чрезмерно много начинают думать, что они исцелятся только тогда, когда они будут рассказывать все свои мысли. Это тоже неправильно. Отец Амвросий Оптинский, преподобный, однажды писал одной монахине: «Пощадите меня, не говорите все, что только приходит в вашу голову. Говорите только наиболее серьезные вещи, которые задели вас, вашу душу, поцарапали как-то внутреннее духовное ваше состояние, нарушили ваш мир. Умейте это сказать кратко, но понятно, потому что у каждого священника, а тем более у старца, огромное число желающих получить его советы. Да, но, безусловно, отец Алексий, как и другие подвижники наши, пастыри опытные, они приучали своих духовных чад такому активной самооценке, да, который человек проверяет свое внутреннее состояние. Хотя, опять-таки, здесь очень в процессе окормления очень важно внутреннее состояние самого приходящего, потому что зачастую человек не готов принять какое-то вразумление. Интересно, что даже в общении со своим собственным сыном, который тоже прославлен как святой, но он проходил свои стадии развития, священномученик Сергий Мечев. Он вначале, когда стал священником, ему казалось, что на приходе у отца Алексея в храме Святого Николая надо какие-то порядки навести, более правильные, что батюшка по своей доброте какие-то вещи, скажем, не отслеживает, которые не совсем по канонам, не совсем по правилам.